0: Сегодня днем по Минской области будет ясно. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 6 метров в секунду. Температура воздуха составит от 11 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.
1: МВ Радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 11 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Куполе. В Минске плюс 12.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о развитии сети зарядных станций для электромобилей и кто создал крупный алмаз.
0: Новости.
1: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел встречу с первым заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным. В центре внимания были актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в энергетической сфере, включая взаимные поставки энергоресурсов. Встреча способствует развитию договоренностей, достигнутых главами правительств двух стран. Стороны нацелены на дальнейшее углубление интеграционных процессов и укрепление энергетической безопасности союзного государства. В Беларуси появился второй государственный оператор зарядных сетей для электромобилей. Теперь эта функция возложена на Белтелеком. Ранее единственным оператором была Беларуснефть. На развитие зарядной сети до 2030 года предусмотрено почти 79 миллионов рублей. Дополнительно выделяются средства на супербыстрые и медленные зарядки. Станции установят по всей стране, включая магистрали. Свои сети также развивают частные компании и владельцы АЗС.
0: К новостям в мире.
1: В Германии резко выросло число отказов от военной службы. За 7 месяцев 2026 года подано около 8,5 тысяч заявлений. Это в два раза больше, чем за весь прошлый год. Рост числа отказов связан с новым законом о военной службе. С 1 января молодых людей после 18 лет обязали проходить медосмотр и заполнять анкеты. Набор в армию пока добровольный, но при нехватке кадров правительство может ввести призыв по потребностям. И к новостям в регионе. Председатель Минобл-исполкома Алексей Кушнаренко провел прием граждан в старых дорогах. Жители обращались с разными вопросами. Лидирует сфера ЖКХ и улучшение жилищных условий. Например, одна из заявительниц возмутилась задолженностью за воду в более чем 2000 рублей. По ее словам, несколько лет назад в колодце произошел прорыв. Работники водоканала сняли показания счетчика, которые не совпали с теми, по которым женщина платила. Расхождение составило 372 кубических метра. Губернатор поручил создать независимую комиссию для детального изучения ситуации. И в завершении выпуска: китайские ученые создали самый прочный алмаз. Новый материал сохраняет твердость, но при этом не такой хрупкий. Ученые соединили алмазный порошок с углеродными нанотрубками. Смесь нагрели до 2000 градусов и подвергли высокому давлению. Технологию можно применять в производстве режущих инструментов, буровых установок и в аэрокосмической отрасли.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 96 копеек, евро 3 рубля и 41 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ-радио.
1: Да, Юль, я, кажется, начинаю понимать роботов, когда они говорят, батарейка садится. Батарейка садится, кажется, сегодня это про нас. Кстати, сегодня еще у нас четверг, 7 часов и 12 минут.
2: Доброе утро, страна! Ну, Жень, держись, осталось всего ничего. И, кстати, знаешь, кто сегодня просыпается покруче нас?
1: Кто?
2: Сурикаты! Они встают в 5 утра, даже не задумываясь. Но мы же не сурикаты, мы люди. И мы честно признаем, мы не железные.
1: Но, может быть, следующий факт немного поменяет ваше мир. Воззрение с этого утра. Четверг назван в честь бога Тора, а Тор, как известно, был здоровяком, так что сегодня мы с вами немного до боги. Ну, по крайней мере, часов до 10 утра, так точно.
2: А где эта пропасть между роботами и Тором? Ну ладно, а вот боги погоды, судя по прогнозу, сегодня немного капризничают. Давай узнаем, что они нам обещают.
1: А давай.
0: О погоде.
1: Итак, по данным Белгидромет, в Белоруссии сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха утром и днем от плюс 19 до плюс 24.
2: В столице также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха утром от 9 до 12, днем до плюс 22.
1: Ну что же, осень подкрадывается, и это мы уже замечаем прямо
2: чуем
1: с утра. Да, у природы всегда есть свои причуды и непредсказуемости, в отличие от нас. У нас всегда по плану все.
2: Итак, друзья, станем свидетелями того, что приготовил для нас всех гороскоп, и поговорим об этом под конец часа.
1: Свидетели гороскоповы. Посоветуем также пару способов без рывков, скачков и с удовольствием встать с кровати уже бодрым. Все секреты раскроем в середине часа.
2: И поговаривают, что на заправках Франции водители предупреждают о резком выросшем количестве случаев воровства бензина.
1: Ого.
2: Вот что значит цивилизованная Европа, понимаешь? А могли бы и не предупреждать. Так вот, обсудим это уже совсем скоро.
1: Ну, а мы вас предупреждаем, что мы здесь, Юля Умарова и Женя Тихонова.
2: Я Тихонова и стала.
1: Отлично.
2: На секунду.
1: Это все мечты. Волна 97.4 FM. Здесь бывает ваше настроение.
2: Не переставайте мечтать, друзья. Ну и, конечно же, улыбаться этим утром четверга.

0: Топливо достигли масштабов эпидемии. На заправках Франции водители предупреждают о резком выросшем количестве случаев воровства бензина. Вот что значит цивилизованная Европа.
1: Да, на самом деле могли бы и без предупреждения как-то все это сгладить. Да. То есть, представьте, ни грипп, ни простуда, а бензиновые воры запланили парковки. Там даже специальное подразделение полиции создали, чтобы ловить тех, кто, скажем так, откачивает бензин из баков.
0: И оказывается, выше всего риск остаться с пустым баком на стоянках у супермаркетов, также краткосрочных парковках и даже на самих АЗС. Пока вы, собственно, зашли за кофе или оплатить покупки, там, да, ежедневный урон от таких преступлений почти 500 000 евро. В Британии тоже не сладко, около 300 тысяч долларов в сутки только уходит в трубу, точнее, в чужой бак.
1: И на самом деле причина очень даже понятная. Все те же цены. Из-за ситуации в Персидском заливе топливо продолжает дорожать, и вот результат. Бензин стал лакомым кусочком для воров. Так что, дорогие наши водители, пока у нас в Беларуси такого кошмара нет, в любом случае, будьте бдительны. Напоминаем, не оставляйте машины надолго без присмотра. И, конечно, слушайте Минскую волну, чтобы всегда быть в курсе.
0: Поэтому, друзья, всем бодрого утра, ровных дорог и, конечно же, полных баков. С вами Юлия Умарова, Женя Тихонов и, конечно же, шоу «Летное утро». Остаемся на связи, у нас еще много всего интересного.
2: Реклама на Минской волне. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44. Без возрастных ограничений.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучшее.
4: Мам, пап! Мы решили получить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
5: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
7: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: «Бесплатное утро» на МВ Радио.
1: Есть такое мнение, что утро добрым не бывает. Ну а то, что спору точно не подлежит, так это то, что оно бодрым бывает ровно никогда. Кто-то только открывает глаза и сломя голову мчится по делам. Кстати, мой случай, забыв обо всем на свете. Кто-то на автопилоте пытается вообще хоть как-то встать с кровати.
2: Катапультироваться сразу на работу. Это мой случай. Однако есть, друзья, такие люди, если что, мы о них только слышали, они ходят легенды, сами их мы не знаем, которые встают бодрые, готовые к этому дню на 100%. Так вот, оказывается, у них тоже есть свои секреты. И парочку из них мы выяснили и готовы поделиться с вами.
1: Но, однако, ко всем ним нужна очень хорошая привычка. Допустим, пункт первый нарушается постоянно. Это ни в коем случае не переставлять будильник.
2: Ой, ну то есть ты мне руки отрежь.
1: Ну, получается, придется хотя бы связать. Но ты уже там это со своими договаривайся.
2: Смирительную рубашку надо.
1: У каждого могут быть свои развлечения. В общем, снова закрывая глаза, мы рискуем второй раз открыть их уже совсем не вовремя. И специалисты рекомендуют не переставлять таймер пробуждения и вообще по-хорошему избавиться от 100 миллионов сигналов, оставив только один. Тело сразу понимает, что, мол, пора уже и в работу включаться.
2: Второй способ тоже имеется, он больше про лето. Сразу же встать и впустить в комнату свет. То есть раздвинуть шторы. Но что, если у нас зима полным ходом? И тут наша нелюбимая вот это включить свет.
1: Ой, боже, какой ужас.
2: Помним, включая свет, мы включаем себя. Никаких сборов в потемках, только бодрость.
1: Ну и, пожалуй, третий способ на сегодня. Здесь придется немного подвигаться, но это непривычная нам физкультура. Понадобятся только ваши руки и никакой магии. Вы, смотрите, записывайте, даже практикуйте прямо сейчас. Ну-ка. Уже можете обхватить вот свое запястье и начинать его растирать вот так вот двумя пальцами. Ну, кровь начинает циркулировать быстрее, ну а мы, соответственно, просыпаемся. Поправочка, не перебарщивайте. Должен быть легкий дискомфорт, а не сильная боль. Поэтому повторим и на втором запястье, и, пожалуй, все. Мы готовы на свершение, хотя бы минимальное. Вот смотрите, для последнего даже вставать не нужно особо.
2: Абсолютно. Утро, друзья, начинается не с кофе, он всего лишь продукт. А вот наша сила зависит только от нас. Это были три простых способа привести себя в чувство с утра. Пользуйтесь на здоровье.
1: Ну, а мы пользуемся нашим плейлистом, который уже заждался, несколько треков, а также заждался еще и наш гороскоп на удачу. Проснуться-то мы проснулись, а вот мотивация на день получить необходимо.

0: Гороскоп на удачу.
1: Итак, друзья, погоду мы уже знаем, осталось понять главное, как звезды смотрят на наш сегодняшний день. Поэтому гороскоп в студию.
2: Да, конечно, важнее всего погода в доме, но мы сегодня в доме быть не планируем. Нам надо к людям выходить, работать, конечно, и все вот это. Поэтому гороскоп сейчас все разложит нам по полочкам. Ну, а руководствоваться этим, опираться или нет, уже думаете сами. Итак, овны, начало дня потребует от вас полной собранности, поэтому не откладывайте самые важные задачи на потом.
1: Закасывайте рукава и вперед.
2: Уже сделано, Юля, уже сделано.
1: Так вот, молодец. Тельцы, день благоприятен для того, чтобы навести порядок в рабочих делах и разложить все по полочкам. Не беритесь за все и сразу, действуйте последовательно.
2: Близнецы, сегодня вам пригодится умение фильтровать поступающую информацию и не верить слухам на слово.
1: Раки, в этот день не стоит принимать все близко к сердцу. Принимайте лучше все на карту. Займитесь привычными делами, которые дают вам ощущение стабильности и контролируемости ситуации.
2: Львы, хороший день для того, чтобы проявить себя в решении практических задач. Однако все-таки избегайте давления на окружающих.
1: Девы, день потребует умения быстро переключаться с одной задачи на другую, поэтому старайтесь не затягивать с принятием простых решений.
2: То есть прокрастинация сегодня не про вас,
1: не
2: девы.
1: Не ваш конек.
2: А что же про весов? Приятные новости или удачные совпадения поднимут настроение. Не забывайте делать короткие перерывы для того, чтобы сохранить ясность ума и, самое главное, не переутомляться.
1: Сказано, сделано.
2: Да.
1: Скорпионы, сегодня стоит направить свою сосредоточенность на решение одного ключевого вопроса. Не распыляйтесь на мелочи.
2: Стрельцы, день принесет много общения, поэтому важно грамотно расставлять приоритеты и не тратить время на пустые разговоры.
1: Козероги, действуйте по заранее намеченному распорядку, не отвлекаясь на внешние раздражители. В общении с окружающими проявите терпение. Не все же способны работать в том же высоком темпе, что и вы. Козероги, ну будьте немного милостивы.
2: Снисходительны будьте. Водолеи, сегодня вам может прийти в голову нестандартное, но крайне практичное решение. Не бойтесь делиться своими мыслями с окружающими.
1: И рыбы, постарайтесь не брать на себя роль спасателя для окружающих. Берегите свои нервы, и тогда день сложится удачно.
2: Ну что же, сегодня довольно-таки благоприятный гороскоп. Благо четверг, можно спокойно продолжать и дальше встречать этот день и потихоньку готовиться к пятнице. Возможно, в этом поможет нам наша музыка на МВ-радио. Ну и, конечно же, про новости от Екатерины Гунько мы не забыли. Так что в начале часа ожидаем
1: ее в студии. Она целый мешок уже тащит, так что ждем.
2: Ой, пойду помогу, она же все-таки девочка.
1: Давай.
0: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 7 до 12 градусов выше 0. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 10.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, чему научат первоклассников и почему важны консультации профессионалов.
0: Новости.
1: Беларусь и Узбекистан наметили сферы для расширения сотрудничества. Среди них медицина, туризм, IT и промышленность. Также обсуждалось взаимодействие в образовании и научных разработках. Узбекские студенты заинтересованы в обучении в Беларуси. Стороны готовы к взаимодействию в культуре и гуманитарных проектах. Кроме того, планируется увеличить число авиарейсов между странами. В Беларуси с 1 сентября вводят обновленные учебные программы для первоклассников. Содержание предметов сохранилось, но упор сделан на прикладные навыки. Детей научат критически оценивать информацию и анализировать тексты. В программах заложены 6 ключевых компетенций. Среди них гражданственность, кооперация, системное мышление и другие. Учебный процесс выстроят так, чтобы дети больше работали в группах и проявляли инициативу. Для учителей четко прописали конкретные действия, которыми должен овладеть ребенок на каждом уроке.
0: К новостям в мире.
1: В Грузии произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли 4 граждан Беларуси. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Микроавтобус с туристами упал во овраг. Авария случилась на западе страны. Несколько человек, включая детей, госпитализированы. Водитель не пострадал. Возбуждено уголовное дело. И к новостям в регионе. В Слуцком районе была пресечена незаконная перевозка топлива. Об этом рассказали в госавтоинспекции. На дороге Весея-Уречье правоохранители остановили автомобиль Nissan. В багажнике обнаружили 130 литров окрашенного дизельного топлива. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства дела. Госавтоинспекция напоминает, рейды в агропромышленном комплексе продолжаются. Их цель – контроль за соблюдением законодательства и профилактика хищений. И в завершении выпуска. Китайский фермер потерял 10 гектаров урожая из-за советов искусственного интеллекта. Мужчина использовал нейросеть около года, спрашивал о сроках работ, вносимых удобрениях и пестицидах. В прошлом месяце система предложила схему борьбы с сорняками. Фермер обработал поля, не консультируясь с агрономами. На следующий день начала гибнуть культура, а не только сорняк. Специалисты подтвердили, препарат не подходит для этого растения. В интерфейсе было предупреждение об ошибках, но фермер его не заметил.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 96 копеек, евро 3 рубля и 41 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелеком-шоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелеком-шоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
3: Доброе утро, страна!
4: Доброе утро!
3: 8 часов и 9 минут в эфире «Улетное утро», и мы начинаем день с самой улыбчивой новости. Ученые, друзья, нейробиологи недавно провели крутой эксперимент. Они посадили 14 собак в томограф и показали им фотографии улыбающихся людей. И знаете что? У всех, абсолютно у всех питомцев загорелась зона мозга, которая отвечает за удовольствие.
4: Однако это ведь работает не только у собак. Мы, люди, абсолютно точно такие же, только мы, в отличие от них, еще и словами умеем это подкреплять. Потому, допустим, там, знаете, ну, продавщицы в магазине там кивнул с улыбочкой, и она тебе фарш завернула посвежее, чем другим.
3: Я это проверяла, кстати, да. Буквально вчера на рынке улыбнулась бабульке с зелени, так она мне и пучок укропа сверху бесплатно положила. Видишь? А вот теперь представь, если бы мы так каждому встречному ударили улыбку. Экономия на зелени и мясе была бы колоссальная.
4: Ну, или как минимум на всей еде, потому что смех без причины у нас признак дурачины, и всегда можно заехать в веселый дом. Но в любом случае, до мировой экономии нам далековато пока что, но факт остается фактом. Улыбка – это бесплатный антидепрессант и для вас, и для всех окружающих. И работает он вообще абсолютно безотказно.
3: Да, распространяется по этому миру. Поэтому мы сегодня и улыбаемся, и пашем все в одном звене. И, конечно, сверяем наши планы на ближайший час.
4: Так, хорошо, договорились. Вот, допустим, мы обещаем пошифровать по полной в конце часа. У нас подарки есть в виде билетов в VR Live.
3: А также обсудим новость, что в Украине достигнуто равенство полов. Но не так, как бы этого хотелось. Ну, в общем-то, ждите подробности, они будут в середине часа.
4: Ну и без праздников на 13 августа, на благо, что четверг, мы дождемся с вами через несколько треков. Поверьте, будет о чем поговорить.
3: В общем-то, планы утвердили. С вами Юлия Умарова и Женя Тихонов. Всем доброе утро и хорошего начала дня.

0: Итак, 13 августа, и сразу хочется выразить этому числу очень большую благодарность за то, что он выпадает не на пятницу.
1: Да.
0: Иначе неделя была бы, ну, просто наше почтение. Но долго будем говорить, точнее, мы не будем. Давайте лучше сразу праздники все обозначим.
1: Итак, друзья, Международный день левшей сегодня отмечается. Вот сейчас для нас норма, что кто-то пишет левой, кто-то правой. А, да, мы же с Женей видим, видимо, как курица.

0: Ну, а если вы комплексуете по какой-то причине, что вы не правша, допустим, вот неудобно писать там, потому что надо слева направо и так неудобно.
1: Ну, или думаете, что вы не такой, как все, не переживайте, потому что у нас есть целый список тех самых гордостей. Напомним, Юлий Цезарь, был левшой, Жанна Д'Арк, Лев Толстой туда же, Брюс Уиллс, Пол Маккартни, все эти ваши братья левшие, знаете, есть чем гордиться.
0: Да, потому что поставить себя наравне с такими великими и значимыми людьми, там еще и Леонардо да Винчи. На самом деле было их очень-очень много, так что где-то внутри вас, скорее всего, живет гениальность, и касается это не только левшей.
1: Кстати, я вспомнила интересный факт, что, оказывается, большинство обычных ножниц делают для правшей, понимаешь? Угу. Потому что верхние вот эти лезвия в них находятся справа, так что имейте в виду.
0: Но вообще, на самом деле, мир очень сильно заточен под правшей. Оно, в принципе,
1: да.
0: И понятно, ну,
1: под
0: нас большинство.
1: Струнку, да.
0: В общем, дорогие друзья, ищите гениальность себе и развивайте вне зависимости от того, какая рука у вас ведущая. Кстати, второй праздник у нас сегодня очень теплый и человеческий. Mm-hmm. День встреч. То есть, да, в самой приписке не указано, каких и с кем, но пускай будет вообще всех. Дружеских, семейных, случайных.
1: Все подходит. Главное, чтобы не на планерке.
0: Это факт.
1: В жизни каждого из нас рано или поздно случалась или еще только случится та самая встреча судьбоносная, которая перевернет жизнь с ног на голову. Ну или встреча с тем человеком, которая просто несет с собой спокойствие, умиротворение. Вот мы, к примеру, встречаем утро вместе с вами, и это прекрасно.
0: Так что всем хороших встреч сегодня, а если таких пока не запланировано, возможно, это повод позвонить там другу, маме, неважно кому, и просто...
1: изменить, да, свои планы.
0: Да, отлично провести время. Вот на Украине, кстати, многие встречи, особенно с сотрудниками ТЦК, это тот еще кошмар. Однако теперь наша южная соседка готовится встречать новый закон о мобилизации, о котором мы очень скоро поговорим. Хотя, если честно, не хотелось бы.
1: Ну а скрасит этот день это утро музыка на МВ Радио.
2: Реклама на Минской волне. Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
3: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
4: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
5: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
4: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
5: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
4: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
6: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
7: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. «Эталонлайн.бай». Мы знаем законы нашей страны.
8: Колбаса без сои.
9: Рулька без консервантов.
8: Копчености без неоднозначных Е-добавок.
9: Эти и другие деликатесы открытого акционерного общества «Копольское» подготовлены в качестве подарка к большому юбилею.
8: 22 августа город Кополь готовится отмечать 1020 лет со дня основания. Продукцию ОАО «Копольское», в составе которой лишь натуральное мясо и специи, можно купить в магазине «Пятачок» города Кополя и других торговых объектах Копольского и Клецкого района.
9: ОАО «Копольское». Агропредприятие 21 века.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Пока мы здесь с вами отмечали поводы на сегодняшний день, а заодно, конечно же, и слушали музыку на МВ-радио, Верховное радио Украины зарегистрировали 3 петиции по мобилизации женщин. Звучит очень громко, но давайте спокойно. Законом пока что не пахнет. Однако идеи там, ну, скажем так, вообще не для слабонервных.
2: Итак, по порядку, что предлагают? Вариант номер 1. Мобилизовать всех трудоспособных женщин, у которых нет детей. Вариант номер 2. Просто стереть ген. Гендерные различия и призывать всех по возрасту и здоровью. Ну и третье, вообще внести обязательную военную подготовку для девушек.
1: Так, и знаете, на этом фоне феминистки третьей волны, которые годами кричали о каком-то неравенстве, наверное, сейчас сидят и думают, ой, а разве ж такого мы хотели? Потому что это ни в коем случае не равенство, а получается, что какая-то это очень жесткая шутка с больничным уклоном.
2: И главный вопрос, который висит в воздухе, а кто тогда будет рожать, да, если девушка до 30, скажем, не родила, но уже трудоспособна, то есть она автоматически кандидат. Логика напоминает мне какой-то анекдот, ей-богу. И ладно бы просто обсуждение, но к этим петициям еще и ролики прилагаются. Такие пафосные, знаете, героические, будто это не фронт, а квест.
1: Ну
2: но
1: да.
2: Если посмотреть трезво, это ужасно.
1: Абсолютно.
2: И вообще нет здесь никакого праздника и крутости.
1: Именно так. К счастью, петиции пока что не приказ. Чтобы изменить правила, нужно решение самой Рады. И надеемся, что это решение назовут, ну, скажем, недопустимым абсурдом, каким он по факту и является. Поэтому пока что украинские девушки вне зоны риска. Но ситуация и правда абсурдная, поэтому мы за ней и будем следить.
2: Поэтому, друзья, продолжая наш утренний эфир с отличной музыкой и прекрасным настроением. А после, как вы знаете, у нас игра «Шифробот». Будьте наготове. У нас есть 2 билета в виртуальную реальность.

0: Шифробот.
1: Так, ну музыка и разговоры, это, конечно же, замечательно, но, кажется, мы сегодня упустили одну важную ситуацию этого утра. То мы не размялись ни разу.
2: Ой, я застоялась, уже конечно. Надо лимфу эту разогнать.
1: Никакого пока экшена, действий, движения, вот всего этого очень сильно не хватает. Поэтому мы с вами запускаем рубрику «Шифр-работ» и заодно разыграем с вами сертификат в клуб виртуальной реальности VR Life.
2: VR Life, друзья, это клуб для испытания новых впечатлений, миров и звуков, созданных новейшими технологиями в сфере виртуальной реальности. 11 игровых зон, совместные погружения в виртуальную реальность до 8 человек и игровые зоны PlayStation 5. Яркие и незабываемые эмоции от VR Life можно получить в торгово-развлекательном центре Тивали, павильон 226А. И что самое приятное, за наш счет.
1: Да, и там великолепно, могу сказать по собственному опыту, это полноценное погружение. Причем, что оно идет у нас сразу на двух человек.
2: Отлично, так что берем себе в компанию кого-то.
1: Кого-нибудь берем под мышку и идем вперед. Но в любом случае, для этого нужно сначала выполнить все наши задания. Первое из них, конечно же, это зайти в наш Инстаграм, подписка обязательно, и посмотреть в последней истории, что за набор смайлов у нас есть. Это, получается, у нас зашифровано сегодня выражение, угу. Так что ваши...
2: Крылатое выражение.
1: Крылатое выражение, поэтому ваши предположения по этому поводу мы ждем на Вайбер. Телеграм 8029-1010-307. В принципе, можно также писать еще в наш Инстаграм в ответ на сторис, но не забывайте указывать ваш номер телефона.
2: Именно если вы пройдете по всем этим пунктам и окажетесь еще сегодня под номером, давайте, 13-м,
1: давайте.
2: Заберете подарок, 2 билета в виртуальную реальность VR Life. Так что, друзья, не упускайте возможность, возможно, это ваш шанс провести хорошо выходные.
1: Как вы уже поняли, за вашим досугом мы так присматриваем. Ну а теперь присмотримся, кто же оказался 13-м под музыку на МВ-радио.

0: хороший с работ.
1: И пока мы слушали Мию Бойку, и у нас образовывались новые какие-то нейронные связи, друзья, мы еще и подвели итоги нашего шифробота.
2: Мия Бойко, образовывались новые нейронные связи. Ну ты юмористка.
1: Ну могу, да. Ну могу также и обозначить, кто сегодня оказался под номером 13 и забирает победные билеты в виртуальную реальность VR Life.
2: И насколько я вижу, это Виолетта номер, который заканчивается на 80-54. Виолетта, мы вас поздравляем, вы большая умница, вы сегодня правильно назвали фразу и попали вот именно в, ну вот в наше загадное
1: яблочко,
2: число.
1: Да.
2: Фраза сегодня, кстати, у нас была скрыта следующая. Гусь свинье не товарищ.
1: И, кстати, спасибо за вашу активность. Абсолютно все отвечали с точностью в 100%.
2: Правда.
1: Но Виолетте сегодня повезло больше всех, поэтому, Виолетта, ждите сообщения от нашего редактора. Совсем скоро с вами свяжется и расскажет, как забрать свои билеты.
2: Билеты, между прочим, VR Life. Это клуб для испытания новых впечатлений миров и звуков, созданных новейшими технологиями в сфере виртуальной реальности. 11 игровых зон, совместные погружения в виртуальную реальность до 8 человек и игровые зоны PlayStation 5. Яркие и незабываемые эмоции от VR Life можно получить в торгово-развлекательном центре Тиволи, павильон 226А.
1: И смотрим на время. 8 часов 51 минута. Mm-hmm. Игровое поле мы все прошли, поэтому осталось только послушать новости. Екатерина Гунько совсем скоро появится в нашей студии.
2: Поэтому дожидаемся. Ну а пока что небольшая рекламная и музыкальная пауза на МВ Радио.
0: Реклама на Минской волне.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
4: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама собака mvolna.by.
5: Сердце сжигает мосты. Я знаю это.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 11 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 12.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о выплатах к новому учебному году и с какой скоростью может ехать автомобиль.
0: Новости.
1: Беларусь готова увеличить поставки мясной и молочной продукции в Казахстан. Вопрос обсуждался на встрече с представителями торговых компаний в Алматы. Торговля в аграрной сфере показывает позитивную динамику. Белорусская сторона намерена наращивать экспорт ключевых позиций. По итогам встречи заключены контракты и соглашения. Стороны видят большой потенциал для совместной работы и готовы расширять ассортимент с учетом потребностей казахстанского рынка. В Беларуси более 70% многодетных семей уже получили помощь на подготовку детей к учебному году. Выплата составляет около 160 рублей на каждого школьника. Общая сумма выплат приближается к 26 миллионам рублей. Также предусмотрена адресная социальная помощь, ее оформили несколько сотен семей. Кроме того, родителям могут помочь по месту работы или через благотворительные программы.
0: К новостям в мире.
1: Иран в ближайшее время присоединится к новому банку развития БРИКС. Об этом заявил глава Центробанка страны. Структура создана для финансирования совместных проектов. Тегеран также намерен расширять сотрудничество с участниками объединения в приоритете развития расчетов в национальных валютах. Вступление в банк откроет доступ к новым финансовым инструментам. И к новостям в регионе. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 54-м километре дороги Р-28 Минск-Нарыч. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальном сайте ГАИ Минской области. И в завершении выпуска британский гонщик побил рекорд скорости на водородном автомобиле. Спортсмен разогнался до 654 км в час. Заезд прошел в штате Юта. Предыдущий рекорд был превышен более чем вдвое. Машину разработала британская компания GCB. Два водородных двигателя выдают 1600 лошадиных сил. Они созданы на основе силовых установок для тяжелой техники. Двигатели смешивают водород с воздухом и воспламеняют смесь, что и позволяет развивать огромную мощность.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 96 копеек, евро 3 рубля и 41 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с Ясна от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясна для каждого».
1: Подробнее на сайте ясна.бай или по номеру телефона 123.
3: Улетное утро на МВ-радио.
4: Доброе улетное на Минской волне.
5: Доброе.
4: В эфире шоу «Улетное утро», и с вами Юля и Женя, и мы вас сопровождаем, и это касается каждого утра, сопровождаем в пробках, за завтраком или даже на рабочем месте, и главное, друзья, бесплатно
5: даже
4: и,
5: даже
4: безвозмездно, ну точнее как бесплатно, вы уже заплатили за интернет или радиоточку, если по ней нас слушаете, так что добро пожаловать в еще один час нашего шоу.
5: То есть вы просто включаете Минскую волну, и мы вместе уже идем с вами через этот день, точнее, через это утро. Ну нет, смотри, у нас же на двоих сколько глаз.
4: Но нас же не видят.
5: Конечно же, но нас слышат. Ну а еще у нас нет ограничений никаких по времени. Если вы не выспались, ну не переживайте, мы вас разбудим. А если не позавтракали, то намекнем, что пора сделать паузу на аперитив.
4: Вот именно, лучшее сопровождение, это, конечно же, держаться поближе к радиоприемнику нашему, это 97.4 FM. Всем бодрого утра и хорошего настроения. Оставайтесь с нами еще целый час с нашими планами.
5: Так, сегодня у нас на подборке два великолепнейших трека, а вот какой из них победит, ну, придется сделать выбор. Поэтому уже забегайте в наш Инстаграм, голосуйте за трек, который нравится.
4: А также утро должно быть не просто добрым, а еще и с приятными сюрпризами. Поэтому сегодня разыграем билеты в ботанический сад.
5: И на всякий случай напоминаем, что если вдруг вы забыли, то мы Юлия Умарова и Женя Тихонов, ваши личные спонсоры отличного утра на МВ-радио. Ну, еще музыку ставим, прям такую, которую нужно.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Ой, недавно наткнулась на исследование. Оказывается, друзья, сердцебиение постоянно меняется и подстраивается под ритм музыки, которую мы слушаем. Получается, что мы можем управлять своим состоянием через песни. Вот дайте своему сердцу подстроиться под правильный ритм, и, возможно, именно вам сегодня повезет.
2: То есть, грубо говоря, музыка — это как небольшой камертон для нашей души. Поэтому сейчас как раз-таки и придется ее послушать, потому что мы запускаем наш розыгрыш «Вылетит и поймаешь», и главное, его задача — это внимательно вслушиваться в музыку, потому что где-то там будет спрятана маленькая секретная фраза, которую, как только вы услышите, присылаете нам на Viber Telegram 8029-1010-307. Окажетесь первым и самым точным, подарок ваш. Кстати, о птичках. Что у нас сегодня?
1: Кстати, о птичках, да. Если вы подстроитесь под нашу игру, возможно, ваши планы резко изменятся, и 15 и 16 августа вы отправитесь в ботанический сад, потому что там состоится грандиозное закрытие юбилейного сезона семейного фестиваля «Букитс». Угу. А это, друзья, настоящий мегаполис профессий для детей. Ваш ребенок получит трудовую книжку, освоит любимое дело, заработает первые игровые деньги и даже сдаст на права.
2: В программе тест-драйв сотни профессий, кинотеатр под открытым небом, VR-зона и детский маркет. А для родителей турниры под бадминтону. Подарите детям лучшее приключение этого лета. Поэтому до встречи на «Букитс». И, кстати, несмотря на то, что победитель один, пригласительный на целую семью из двух взрослых и двух детей. Так что если полный состав, то смело идите. А если, там, скажем, не два ребенка, один, то придется постараться.
1: Но в любом случае, время вы проведете великолепно, планы имеются, а значит, пора приступать к делу и слушать музыку, да погромче.
0: Реклама на «Минской волне».
3: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44. Без возрастных ограничений.
4: Клич Полесся запрашивает на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Клич Полесся. Махчимость докрануться до спадщины протков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавишах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесся. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавишах 15 жнивня.
5: Где были мои глаза? А где были мои уши?
6: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
5: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
7: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
8: Сашка, выходи скорей.
7: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
9: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
7: Смотри, как удобно.
10: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
11: Думаем, идея класс.
12: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
13: Еще не знаешь, какую профессию?

0: вылетит и поймаешь.
1: Игра состоялась, мы получили шквал ваших сообщений. Спасибо огромное, что были с нами активными в это утро. И скоро, наконец-то, уже можно будет причалить к любимой даче и пополнить запас эмоций. А все почему? А потому что на горизонте острова выходных. Это был правильный ответ.
2: Возможно, именно это осознание, то, что выходные уже совсем-совсем близко, как раз-таки подталкивает наших слушателей к большей активности. Потому что как будто бы у нас четверг такой вот праздничный день, да?
1: Ну да, работаем на каких-то внутренних резервах.
2: Отлично, значит, наше шоу работает хотя бы уже на четвертый
1: день.
2: Хотя
1: бы работает.
2: В любом случае, настроению нужно настояться, и поэтому мы вам его подбавляем. Сегодня, кстати, отлично попала у нас в цель Ксения, номер которой заканчивается на 7703. Она дала правильный ответ, и в том числе оказалась первой. Ну что ж, Ксения, мы вас поздравляем.
1: Ксения, поэтому, Ксюша, ура!
2: Поэтому уже 15 и 16 августа Ботанический сад приглашает на грандиозное закрытие юбилейного сезона семейного фестиваля «Букидс». «Букидс» — это настоящий мегаполис профессий для детей. Ваш ребенок получит трудовую книжку, освоит любимое дело, заработает первые игровые деньги и сдаст на права, что не удалось даже мне.
1: И в программе также тест-драйв, сотни профессий, кинотеатр под открытым небом, VR-арена и детский маркет. А для родителей, внимание, турнир по бадминтону. Подарите детям лучшее приключение лета. Встречаемся на «Букидс».
2: Но пока что особо сильно не расходимся в этот самый «Букидс». Напоминаем, что не только наши победители могут попасть туда, но и каждый желающий ботанический сад для вас открыт. Ну а для нас уже понемногу закрывается наше трехчасовое утреннее шоу. Поэтому через несколько треков у нас будет удачная посадка.
1: И хорошо, что удовольствие можно получать не только от подарков, но и от музыки. Легко и с удовольствием заходим в музыкальную паузу.

0: «Дачная посадка».
1: А знаете, нам самим понравился этот самый эксперимент. Вот, допустим, вчера мы с вами отправились в лето, которое было 10 лет назад. Ну а сегодня мы решили задрать планку еще выше, на высоту, скажем так, 2x. И знаете, тут даже не пришлось ничего гуглить. Эти песни нам знакомы и очень хорошо. Мы лишь, скажем, освежим воспоминания, чувства и то самое настроение лета 2006 года.
2: Как говорится, эта песня хороша, начиная сначала, поэтому, друзья, видим ваш отклик, что иногда хочется вот в ту степь вернуться и переслушать то, что было популярно когда-то.
1: А будто нам самим не хочется.
2: И нам хочется, поэтому сегодня мы подготовили для вас две песни, хорошо известные каждому, но предстоит сделать выбор.
1: Выбор его можно сделать в Viber, Telegram 8029 10 10 307, или же, что еще проще, зайти в наш инстаграм, подписаться, посмотреть стори и сделать свой выбор. Так что можете делать это заочно, даже не прослушивая, но мы все-таки послушаем.
2: Лучше все-таки, да, на опыте.
1: Все-таки, в конце концов, песни очень разные, и вот куда нас сегодня мотнет, это еще надо посмотреть, а точнее послушать.
2: Давай.

0: Нелли Фуртадо, Give It To Me, легенда. Для многих это лучший и самый запоминающийся трек того лета самого, когда трава была не та, что сейчас, да, но и небо не таким чистым. Вернее, наоборот, чистым, mm-hmm. а воздух просто кружил голову. Пускай телефоны, они были еще не смарт, как и многие из нас, но они все равно не имели много памяти. Однако мы имеем и помним этот трек. Поэтому, если хочется восстановить то, что было когда-то в памяти, сделайте выбор за эту песню.
1: Да, поэтому сегодня будет он крайне сложным, потому что следующий трек, о, мое почтение.

0: Akon Feat Eminem Smack That. Достойный соперник, который, если и не будет дышать в спину первому номеру, то точно его может обогнать. Динамичный, клубный и заводной. За Eminem опять не угонишься в читки. А звучит вроде как бы даже трек свежо и современно, потому что очень многие рэперы, прошу прощения, особенно российские, не могут догнать Eminem ни в читке, ни
1: легенда,
0: в чем вообще.
1: Абсолютнейшая. Но какое настроение сегодня у вас? Мы хотим знать это, поэтому ждем ваши голоса. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307. Помогите нам решить эту непростую задачку.
0: Кстати, ты за что голосуешь сегодня?
1: Я голосую
0: за... Ты голосуешь за...
1: Узнаем через несколько минут.
0: Ах ты...

0: «Дачная посадка».
1: И по барабану, друзья, какая бы погода ни была за окном, какой бы коридор затмений нас не пугал, все хорошо и все будет только лучше, потому что сегодня в «Удачной посадке» вы проголосовали за Нелли Фуртадо. Ну и give it to me, как говорится.
2: Да что, подожди, это какой-то гарант хорошему дню? Вот лично
1: это
2: для
1: призыв,
2: меня,
1: да.
2: Для меня, наверное, все-таки Эйкен и Эминем был бы отличным завершением этого утра, но с другой стороны...
1: А что, под give it to me ты не будешь танцевать?
2: Я танцевал подобие, когда мне было 12 лет, эти треки время... просто взрывали. И поэтому, на самом деле, да, здесь был такой момент неопределенности, и я сам не знал, за что бы я отдал голос. Но, благо, наши слушатели решили это вместе с нами. Поэтому все, песня уже заряжена в плейлист. Ну, а мы вспоминаем 2006 год, когда мы еще были пострелами.
1: Так что, друзья, всем прекрасного дня. Слушаем песню, заряжаемся хорошим настроением на этот четверг. И помним, что впереди у нас целый день отличной музыки.
2: И главное, чтобы четверг для вас был спокойным. Собственно, как и трек, который будет играть для вас прямо сейчас. Всем пока, всем до завтра, в 7 часов. Ждем и будем встречать пятницу вместе.
1: До встречи.
0: Наш рейс завершен.

0: Реклама.
1: Живите легко и комфортно с Ясна от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 12 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несве, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о развитии космических технологий и где пройдет фестиваль науки.
0: Новости.
1: Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило информацию о гибели 4 граждан республики. Трагедия произошла в Грузии в результате дорожно-транспортного происшествия. Авария случилась вчера в регионе Гурия. Микроавтобус с 19 белорусами съехал с дороги и упал в ущелье. Еще 15 человек получили травмы, среди них 6 детей. 4 раненых госпитализированы, 2 находятся в реанимации. Состояние остальных пострадавших оценивается как стабильное. Белорусское посольство в Грузии оказывает пострадавшим дипломатическую поддержку. Беларусь – один из мировых лидеров в производстве оптики. В нашей стране также разрабатывают микросхемы для преобразования изображений в цифровую карту. Ключевое предприятие – Пелинг. Там создают космические системы наблюдения с разрешением до 30 сантиметров. Компетенции в этой сфере достались от Советского Союза. Беларусь сохранила и приумножила этот потенциал. Технологии востребованы в оборонной и космической отраслях.
0: К новостям в мире.
1: Продолжительная засуха в Германии поставила под угрозу фермерские хозяйства. Об этом заявил министр сельского хозяйства. Особенно тяжелая ситуация складывается в животноводстве. В отдельных регионах уже возникли перебои с поставками кормов. Точный масштаб потерь станет известен в конце августа. Вопрос о компенсациях пока не решен. Федеральные власти выделят помощь, только если засухе присвоят статус бедствия национального масштаба. И к новостям в регионе. В Смолевичском районе шершни все чаще селятся рядом с людьми. Об этом рассказали в МЧС. С начала года спасатели выезжали на вызовы 60 раз. Гнезда находят на чердаках, балконах и даже в почтовых ящиках. Укусы опасны для людей с аллергией. Спасатели предупреждают, снимать гнездо самостоятельно рискованно. Шершни могут атаковать и жалить многократно. При обнаружении гнезда лучше вызвать специалистов. Помощь оказывают бесплатно, если есть угроза жизни и здоровью. В остальных случаях услуга платная. И в завершении выпуска на фестивале науки в Минске 5 и 6 сентября откроется необычная площадка – дегустаторий. Здесь ученые Академии наук и шеф-повар представят белковую пищу будущего. Гости смогут попробовать жареных сверчков и блюда из насекомых. Новое соевое мясо со вкусом курицы, безлактозную продукцию от Института мясо-молочной промышленности и необычное картофельное варенье, приготовленное школьниками. Вход на фестиваль свободный, каждый день планируется по 6 дегустаций.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 96 копеек, евро 3 рубля 41 копейка, 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: Заходи без причин.

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
4: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
5: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет ясно. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 6 метров в секунду. Температура воздуха составит от 11 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: 97 и 4 FM.
1: За минуту до новостей. О погоде.
2: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 15 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жоде, на Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 16.
1: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
2: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о ситуации на дорогах за минувшие сутки и что улучшает работу мозга.
1: Новости.
2: Александр Лукашенко находится с рабочим визитом на полях агрокомбината «Жданович» в Минском районе. Глава государства вручили пшеничный стоп в честь намолотов 2 миллиона тонн зерна хлеборубами Минской области. Президент поблагодарил передовиков жатвы. Среди них комбайнер Павел Шутило из Клецкого района. Он уже намолотил 5 тысяч тонн зерна. В прошлом году его рекорд составил почти 8,5 тысяч тонн. Также отличился водитель Виталий Кишко. Он перевез более 6 тысяч тонн зерна, побив свой прошлогодний результат. В Грузии в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 4 белоруса, еще 15 получили травмы. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения. Среди пострадавших 6 детей, 4 госпитализированы. Еще 11 человек доставлены в больницу Батуми, двое из них в реанимации. Угрозы жизни пострадавших нет. Посольство Беларуси оказывает консульскую поддержку. Наши медики также находятся на связи. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Водителю грозит до 10 лет лишения свободы.
1: К новостям в мире.
2: В Литве задержали фуру из Латвии с контрабандными сигаретами. Стоимость груза оценивается более чем в 2 миллиона евро. Это уже второй подобный случай за 2 недели. Водитель утверждал, что везет пенопласт, но в полуприцепе нашли 412 тысяч пачек сигарет. Предположительно, они произведены на подпольной фабрике в Латвии. Водитель арестован на 2 месяца, специалисты проводят расследование. И к новостям в регионе. За сутки в Минской области произошло 4 аварии. Об этом рассказали в госавтоинспекции. 1 человек погиб, 3 пострадали. Так в Велике автомобиль врезался в дерево из-за вмешательства пассажирки в управление. Женщина госпитализирована. В Несвежском районе водитель без прав на мотоцикле врезался в припаркованную машину. В Молодечнинском районе также столкнулись 2 мотоцикла. Правоохранители призывают мотоциклистов быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения на дороге. И в завершение выпуска: австралийские ученые выяснили, что тренировки помогают мозгу очищаться от токсичных белков. Эти вещества накапливаются с возрастом и могут провоцировать деменцию. Физическая нагрузка снижает давление, уменьшает воспаление и помогает быстрее засыпать. В фазе глубокого сна мозг наиболее эффективно выводит вредные отложения. Ученые считают, что регулярные упражнения могут защитить мозг от возрастных изменений.
1: Курсы валют.
2: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 96 копеек, евро 3 рубля 41 копейка, 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Открий для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Своё Кропкабай». Твой надёжный доведник по Минщине и усёй краине. Туристичный портал «Своё Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Своё» значит лепшее. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, до 6 метров в секунду. Температура воздуха составит от 11 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Я знаю законы нашей страны.
6: Я знаю законы нашей страны.
7: И я знаю законы нашей страны.
5: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
8: Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 16 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где создали систему водных каналов и о новой системе финансовых накоплений.
0: Новости.
1: Президент Беларуси вручил ключи от автомобилей «Белджи» лучшим аграриям Минской области. Церемония прошла на поле агрокомбината «Ждановичи». Награды получили комбайнер Павел Шутилов, водители Виталий Кишко и Андрей Алексейчик. Глава государства поручил создать школу передовых комбайнеров «Золотой колос» для подготовки молодых кадров. Александр Лукашенко подчеркнул, таких героев должны быть сотни. В Беларуси утвержден порядок действий при эвакуации историко-культурных ценностей в случае чрезвычайной ситуации. Документ опубликован на национально-правовом интернет-портале. Приоритет в первую очередь отдается объектам мирового и международного значения. Маршруты перевозки согласовываются с уполномоченными структурами. Безопасность в пути обеспечивают соответствующие службы. Размещение предусматривается в специальных хранилищах с надлежащими условиями сохранности.
0: К новостям в мире.
1: В Китае создана система каналов для переброски воды с юга на север. Проект обеспечил ресурсами 48 крупных и средних городов. На север доставлено более 90 миллиардов кубометров воды. Пользу от системы получили почти 200 миллионов человек. Действуют два маршрута – центральный и восточный. Центральный снабжает Пекин, восточные провинции Цзянцу и Шаньдун. Проект также помогает бороться с засухами и наводнениями. И к новостям в регионе. В Молодечном в результате аварии погиб мотоциклист. Об этом рассказали в госавтоинспекции. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на повороте и врезался в столб. От полученных травм мужчина скончался на месте. Правоохранители призывают мотоциклистов соблюдать скорость и быть внимательными на дороге. И в завершении выпуска. По всему миру люди начали создавать специальные накопления на случай выгорания. Это не просто финансовая подушка, а целенаправленный фонд для длительного перерыва в работе. По данным опросов, 53% сотрудников уже испытывали эту эмоцию. Одной из причин называют стремительное развитие искусственного интеллекта и рост конкуренции. Люди хотят иметь возможность восстановиться или даже сменить профессию без удара по бюджету. Эксперты советуют иметь запас как минимум на 3 месяца жизни. Но сам факт появления таких фондов говорит о системной проблеме. Работа становится все более стрессовой и интенсивной.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 96 копеек, евро 3 рубля и 41 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Минская волна. Между делом на МВ Радио.
1: Ну что, мои хорошие, дождались и правильно сделали. Здесь я, Ника Романова, всем огромный привет. Ну не могла не появиться и не пропустить такой день. День встреч сегодня 13 августа. Надо, я считаю, отметить. Не все же по пятницам и выходным собираться. Можно и в четверг для разнообразия, как минимум на чашечку кофе с корицей прокачать денежный поток. Ну а как максимум, можно еще позвать на встречу знакомого левшу. Потому что сегодня именно у них, леворуких, праздник. Можно и в нашем эфире, кстати, заодно их поздравить. Вайбер, телеграм 8029-1010-307, номер для смс 9704. Ну и какой бы рукой вы ни владели в совершенстве, правой или левой, друзья, самое время протянуть ее родименькую к приемнику и сделать погромче между делом, потому что здесь уже заряжены One Republic. Встречайте!
0: Заряжаемся хитами, ловим настроение дня, не скучаем между делом на МВ-радио.

0: А знаете что? Некоторые умудряются такое в этой жизни вытворить, что потом об этом не забыть ни за что и никогда. Вот, например, как было дело в Латвии с закупкой систем ПВО.
1: В курсе дела.
0: Минобороны Латвии не приобрело необходимые боеприпасы для противодроновых систем, потому что, внимание, забыло. Обвинили в этом недоразумении бывшего министра, хотя он отнекивается до сих пор и говорит, что это вброс, грязные инсинуации и дезинформация нынешнего управленца. Тем не менее, тот настаивает. А они, говорит, оборудование купили, а боеприпас к нему забыли. Хочется ради такого на минутку вообразить себя школьным учителем, чтобы сказать: «А голову ты дома не забыл?» И теперь из-за большого спроса на ПВО на мировом рынке Латвии, возможно, снова придется стоять в очереди несколько лет, чтобы уже приобретенные зенитные комплексы стали боеспособными. А может, это был их просто такой шедевральный план и ход конем? Ведь теперь латвийское ПВО – самое безопасное ПВО в мире.

0: Несмотря на цифры в паспорте, важно оставаться молодым в душе. Ну, а у кого вот годик прибавился как раз в документах, мы прямо сейчас выясним, узнаем и, конечно же, поздравим именинников этого дня.
1: Эфирный чат.
0: Есть у нас сообщение от Сергея, и вот что он нам сообщил, собственно, и написал в нем. Дорогой наш Пшона в миру Владимир, поздравляем тебя с днем рождения. Вот сколько тебя знаем, наблюдаем в тебе удивительное сочетание силы и доброты. Кроме того, ты настоящий друг с большой буквы, проверенный десятилетиями. Очень тебя любим, ценим, уважаем и желаем всего наилучшего. Передавай привет семье и пусть сбываются все ваши планы и мечты. Сергей и компания подписались, и я присоединяюсь, пожалуй, к каждому слову и пожеланию. От МВ Радио еще добавлю отличного настроения и не только, между прочим, сегодня. Успехов и счастья вам, Владимир. И следующая песня вдогонку.
1: Эфирный

0: Реклама.
1: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Кліч Палесся запрашає на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Кліч Палесся. Махчимость докрануться до спадщины протков. Гостинность Полішуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы рамесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавішах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесья. Едем в гости до Полішуков. Сустракаемся у Ляскавішах 15 жнивня.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите реклама @mvolna.by.

музыка, новости и отличный настрой. Все, чтобы день прошел на ура. Подключаемся между делом на МВ-радио.

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 17 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Беларуси и Пакистана и как в будущем будут тестировать лекарства.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко предложил пересмотреть подход к выделению дотаций в сельском хозяйстве. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Минскую область. Государство широко поддерживает агропромышленный комплекс, помогает с удобрениями, топливом и техникой. Однако президент считает, что помощь должна быть более избирательной. Глава государства подчеркнул, не нужно дотировать все подряд, сельское хозяйство – это бизнес. Средства из бюджета стоит выделять только на обоснованных случаях. Беларусь и Пакистан намерены расширять торгово-экономическое сотрудничество. Вопрос обсуждался на встрече в Исламабаде. Стороны подтвердили интерес к совместным проектам. Определены направления работы – это промышленность, сельское хозяйство, транспорт, логистика, образование и IT. По итогам подписан протокол. Беларусь рассматривает Пакистан как важного партнера в Южной Азии.
0: К новостям в мире.
1: Франция стала первой страной Евросоюза, которая включила препараты от ожирения в систему государственного страхования. Лекарства теперь будут доступны пациентам с тяжелыми формами заболевания. Ранее стоимость курса доходила до 400 евро в месяц. Во Франции ожирением страдает около 10 миллионов взрослых, это 18% населения. В Евросоюзе проблема затрагивает более половины жителей старше 16 лет. Решение властей позволит сделать лечение доступным примерно для миллиона пациентов. Выпускник гимназии Вадим Возмитель из Слуцка представил Беларусь на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Астане. В соревнованиях участвовали около 600 школьников из более чем 100 стран. Вадим прошел отбор через конкурс «Инженеры будущего» в 3 этапа подготовки. На олимпиаде он решал задачи по компьютерному зрению и обработке текста. В командном туре школьники обучали робота перекладывать предметы. Участие в таких соревнованиях формирует кадровый резерв для науки и экономики. И в завершении выпуска британские ученые будут выращивать миниатюрные человеческие органы для тестирования лекарств. Проект стоимостью около 27 миллионов долларов запустят в Кембридже. Органоиды создадут из клеток пациентов. Это позволит точнее подбирать лечение и изучать болезни. Исследователи отмечают, более 90% лекарств, испытанных на животных, не проходят клинические испытания на людях. Новый метод поможет сократить число экспериментов над представителями фауны.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 96 копеек, евро 3 рубля и 41 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Артем Титов расскажет о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Друзья, между делом я, Некроманова, уже бегу к вам, буквально роняя тапки, чтобы сообщить, что у Анны Немченко вышел свежий хит. Но это еще не все. Благодаря МВ Радио он зазвучал теперь на белорусской мове. И наша красотка Яна Довбенко уже отжигает под него в нашем телеграм-канале и вообще в наших всех социальных сетях. Вы обязаны это увидеть, поэтому обязательно подписывайтесь и не пропускайте музыкальные новинки. Вот сейчас, например, еще одна будет в нашем эфире — Люся Чеботина и ее «Зеленые глаза». Давайте послушаем и оценим.
1: День пролетит незаметно.

0: на Минской волне.
1: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка минус 12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
2: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
3: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
2: А на горячее?
3: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
2: А еще?
4: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
5: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Вот пока мы все слушали нашу прекрасную, талантливую, новую Анну Трубецкую, все мои мысли, внимание и здоровый интерес были обращены в сторону левшей. Да-да, ведь у них 13 августа праздник. Кстати, сообщите нам, если вы к левшам относитесь, и как вам вообще с этим живется. Вайбер, телеграм 8029-1010-307, номер для смс 9704. Ну а я пока всем правшам расскажу, почему бывает полезно взять вилку или зубную щетку, например, в левую руку.
1: Здоровый интерес.
0: И хоть левшей среди нас по статистике всего 10-15%, среди них куча гениев. Да Винчи, Эйнштейн, Македонский, Чарли Чаплин. Как думаете, почему? Все потому, что у левшей отлично развито правое полушарие. Оно отвечает за креативность, интуицию и нестандартные решения. У правшей же доминирует логика. Это круто, но творческая половинка часто при этом спит. Как же ее разбудить? Сделать одно простое действие левой рукой. Например, поешьте, напишите пару слов, почистите зубы, откройте дверь. Сначала будет неудобно, и это нормально. Зато мозг в этот момент строит новые нейронные связи. Он напрягается и учится. Почему это полезно? Потому что включается координация между полушариями, снижается стресс, потому что вы переключаете фокус внимания, тренируется память и моторика, ну а мозг отдыхает от привычных алгоритмов. Попробуйте и почувствуйте себя левшой хотя бы на день. Попейте чай, поздоровайтесь, напишите кому-то сообщение, и все это одной левой, и ваша голова ответит вам свежими идеями. Обещаю, будет весело, как и все, что вы делаете вместе с МВ Радио.
1: Здоровый интерес.

0: От тортика на берегу океана мало кто отказался бы, наверное, особенно в разгар рабочего дня и особенно если погодка шепчет. Но пока вот так у нас в Беларуси. По данным Белгидромета, переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха максимальная днем от плюс 19 до плюс 24. В Минске переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный умеренный, температура воздуха утром была холодрыга, честно говоря. Сейчас уже потеплело, разогрелось и разыгралось до плюс 20-22. Ну, а вечером нас ждет законные 16-19. Ну, слава богу, что с плюсом.
1: Заряжаемся хитами. Ловим настроение дня. Не скучаем между делом. На МВ-радио.

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Колбаса без сои.
3: Рулька без консервантов.
2: Копчености без неоднозначных Е-добавок.
3: Эти и другие деликатесы открытого акционерного общества «Копольское» подготовлены в качестве подарка к большому юбилею.
2: 22 августа город Кополь готовится отмечать 1020 лет со дня основания. Продукцию ОАО «Копольское», в составе которой лишь натуральное мясо и специи, можно купить в магазине «Пятачок» города Кополя и других торговых объектах Копольского и Клецкого района.
3: ОАО «Копольское». Агропредприятие 21 века.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: а сейчас всем придется отставить кино и даже музыку. Но ненадолго, на время новостей. Артем Титов, как раз с ними встречайте.
1: Да, привет, Ника, привет всем слушателям. Подошло время новостей, можно поговорить, что происходит и в Беларуси, и в мире. А чтобы подвести к этому моменту, я хочу у тебя спросить, вот какие животные тебе нравятся больше всех?
0: Наверное, дикие кошки. Потому что в душе немножко сама, как дикая кошка, возможно.
1: Любишь поспать, да? Я 18 часов в сутки. Я не могу
0: и
1: тебя...
0: линяю.
1: Я не могу тебя осуждать за такое поведение. Сам бы хотел его постоянно практиковать. Но работа зовет. А почему я тебя, собственно, спросил об этом? Потому что я думаю, что китайские ученые немного дышат неровно к собакам. Потому что они хотят, говорят, отправить собак никуда-нибудь. А на Луну, чтобы те помогали астронавтам. И не каких-нибудь обычных собак. Но обо всем этом я более подробно расскажу через несколько минут.
0: У меня ощущение дежавю, что это уже когда-то в истории было. Вообще-то это не китайцы придумали.
1: Они модифицировали эту идею.
0: Ну давай, рассказывай.
2: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 19.
2: На Минской волне 14 часов. Новости.
1: Иностранные инвесторы вложили в реальный сектор экономики Беларуси около 5 миллиардов долларов. Такой информацией за 6 месяцев года поделились в Национальном статкомитете. Специалисты отмечают, что показатель вырос примерно на 20% по сравнению с аналогичным прошлым периодом. 3/4 от всех средств непосредственно получили отечественные предприятия и компании. Вместе с тем, организации нашей республики направили за рубеж инвестиции примерно на 3,5 миллиарда долларов. Белорусы потеряли более 25 миллионов рублей своих банковских сбережений из-за действий мошенников. Такой статистикой за 7 месяцев года поделились в Нацбанке. Как отметили в ведомстве, сумма ущерба сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее, почти во всех случаях злоумышленникам удается убедить людей самостоятельно перевести деньги на нужные счета. Отмечу, что банки Беларуси смогли предотвратить хищение более чем на 4,5 миллиона рублей за счет автоматических систем защиты.
2: К новостям в мире.
1: Россия и Украина произвели очередной обмен телами погибших военнослужащих. Мероприятие состоялось на территории белорусского пункта пропуска в Гомельской области. Официальная Москва передала Киеву останки более чем 250 комбатантов. Взамен Украина направила России около 20 тел погибших российских военных. Напомню, предыдущий такой обмен состоялся в прошлом месяце. Четверо граждан Беларуси погибли в результате ДТП в Грузии. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел нашей республики. Трагедия произошла в юго-западном регионе Аджария. Туристический микроавтобус с белорусами съехал с дороги и упал в ущелье. Согласно последней информации, травмы также получили 15 человек. Пострадавших доставили в больницы. Представительство официального Минска в Грузии оказывает необходимую помощь белорусам и будет способствовать их возвращению на родину. И в завершение выпуска. Китай может доставить робособак на Луну. Об этом пишет одно из крупных изданий Поднебесной South China Morning Post. По словам журналистов, речь идет о применении аппаратов на будущей лунной станции. Ученые считают, что механические помощники будут выполнять часть задач с помощью астронавтов. В числе таких целей – сбор образцов, строительство, добыча полезных ископаемых, проверка техники и даже охрана научного комплекса. Также часть робособак предлагают модифицировать для оказания психологической поддержки людям.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 96 копеек, евро 3 рубля и 41 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

А сейчас как раз мне очень даже интересны люди, которым большего именно надо, и очень даже надо от этого четверга, и которые хотят игры, адреналина, подарков, а еще заодно покататься на катамаранах в Минске. Совсем скоро как раз будет шанс получить такую возможность в рубрике «Из песни слов не выкинешь». Не пропустите задание и условия, и обязательно принимайте участие. Ну а пока, как вы поняли, на МВ-радио я, Ника Романова, продолжаю раскачивать эти будни, поднимать градус и настроение.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: А если вам, друзья, нравится не только музыку слушать, но еще и время весело у воды проводить, то наступил ваш час. Хотите прокатиться на огромном розовом фламинго прямо в центре Минска? Легко. В парке Янки Купала у фонтана, а также на живописных дроздах вас ждут крутые водные катамараны, фламинго, лебедь и акула. Получите незабываемый час романтики или семейного веселья. Погнали с нами кататься. У нас на кону один пригласительный аж на четверых.
1: Из песни слов выкинешь.
0: На катамаране, конечно, прокатиться прекрасно, но далеко не уедешь. А вот на поезде это запросто и совсем другое дело. Поэтому именно про поезда будем слушать сегодня фрагмент известной очень песни группы «Комната культуры». Ваша задача — вычислить запиканное в нем слово и прислать его мне 35-м по счету. Желательно, ответ должен быть правильный, конечно же. Будьте 35-м, получите подарок и поедете кататься на фламинго, лебеди или акуле, как уж вам там вздумается.
1: Какого слова?

Вот, осталось догадаться, для чего он все-таки взял билет на поезда. Так что давайте включайте хотя бы интуицию, если не знаете наверняка. Ну и отправляйте свой ответ к нам на Viber Telegram 8029 1010 307 или на номер для смс 9704. Напомню, мне сегодня нужен 30.

0: Иногда все-таки не следует рассчитывать только на звезды. Нужно и самому хоть немного постараться, например, поиграть с нами и пройти песенный челлендж, чтобы весело провести время, ну и заодно получить подарок от нашего партнера. Хотите прокатиться на огромном розовом фламинго прямо в центре Минска? А я чувствую, что вы очень-очень хотите. Но это очень легко воплотить в жизнь. В парке Янки Купалы у фонтана, а также на живописных дроздах вас ждут крутые водные катамараны, фламинго, лебедь и акула. Получите незабываемый час романтики или семейного веселья. Хорошо, когда есть выбор, правда же? Так что погнали кататься вместе с МВ Радио, и кто-то это сделает совсем скоро за наш счет.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Сделать это можно будет, кстати, аж вчетвером, так что начинайте уже подыскивать компаньонов на это прекрасное событие и мероприятие. Ну, а я напомню, что происходило некоторое время назад и что нужно было сделать, чтобы получить этот самый пригласительный на четверых катание на катамаранах. Нужно было послушать внимательно фрагмент песни «Поезда комнаты культуры» и вычислить зашифрованное, вернее, запиканное в нем слово. И им было навсегда.
1: Правильный ответ.

0: нужен был 35-й по счету. С правильным ответом, и вот и с этим заданием, с этой частью его справилась Мари. 0666, последние цифры номера. Мари, ну вы, конечно, ничего себе, какая загадочная. Три шестерки у вас, вы даже не побоялись взять себе такой номерок. Ну вот, возможно, он и принес вам сегодня удачу. В конце концов, хоть и четверг, но 13-е. Какая-то чертовщинка имеется. В любом случае, вы у нас отправляетесь со своими соплеменниками, кого уж вы выберете с собой, на прекрасную водную катамаранную прогулку. Дальше уже будете выбирать фламинго, лебедь или акула, на чем покатаетесь. Главное, не подеритесь, сохраните дружеский настрой и обязательно запечатлите себя на фото, пришлите нам, нам будет приятно за вас порадоваться и посмотреть. В течение пары дней буквально с вами свяжется наш редактор, расскажет, как воспользоваться своим подарком.
1: Из песни слов выкинешь.

0: Реклама на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Где были мои глаза?
4: А где были мои уши?
5: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
3: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
6: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
7: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: 97,4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что изменится в школьной программе и какой эффект открыли ученые.
0: Новости.
1: Беларусь и Иран готовы развивать сотрудничество в разных направлениях. Соответствующую тему обсудили представители двух республик высокого уровня. Стороны отметили развитие взаимодействия официальных Минска и Тегерана, в том числе на международных площадках. Также дипломаты обменялись мнениями по возможностям усиления товарооборота между Беларусью и Ираном. Власти нашей страны обновят программу предмета «Допризывная и медицинская подготовка». Об этом рассказали в Министерстве образования. Как отметили в ведомстве, занятия станут более практикоориентированными. Например, юноши будут проходить 10-часовой курс по изучению беспилотников и развитию навыков управления ими. Для девушек значительно расширят блок по медицинской подготовке. В нем появятся алгоритмы оказания помощи людям в опасных и боевых условиях.
0: К новостям в мире.
1: Румыния начала процесс полной остановки единственной атомной электростанции в стране. Об этом пишет агентство Рейтер. По словам журналистов, причиной такого решения стала наступившая засуха. Она привела к аномально низкому уровню воды в реке Дунае. Именно из нее берут воду для охлаждения реакторов. Однако теперь объемов жидкости не хватает для безопасной работы установок. Предположительно, АЭС не будет работать в течение 10 дней. Власти Румынии просят граждан и компании сократить потребление энергии в максимально возможном объеме. Новостям регионов. Аграрии Минской области убрали зерновые культуры более чем с 85% от всех предназначенных полей. Об этом рассказал председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко. По его словам, хозяйства уже получили более 2 миллионов тонн ресурса. Глава центрального региона отметил количество озимого рапса. Его урожай уже в 1,5 раза превысил уровень прошлого года. Руководитель уверен, что аграрии смогут завершить все работы на полях в необходимый срок. И в завершение выпуска. Частые пробуждения во время сна могут быть признаком развития болезни Альцгеймера. Так считает международная группа ученых. В их исследовании участвовали более 500 здоровых людей. Для каждого из них рассчитывали риск развития нейродегенеративного заболевания. Специалисты обратили внимание на тех людей, чей сон был довольно неустойчив. У них шанс развития болезни был выше по сравнению с другими добровольцами. Ученые полагают, что такая ситуация говорит о патологических изменениях в одной из зон мозга. Именно этот участок считают одним из первых мест развития недуга.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 96 копеек, евро 3 рубля и 41 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: информационная служба «Радио Минская волна».

0: Европейская волна. Знойное лето в каждой ноте.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

0: Напоминаю, это МВ Радио и Ник Романова. И я тут между делом подумала, а вдруг в этот прекраснейший и спокойнейший четверг кому-то не хватает не только интересного сериала, но и острых ощущений. Тогда колл-центр специально создан для вас.
1: Дневной сеанс.
0: Это жесткий психологический триллер, который держит в напряжении от первой до последней серии. Сюжет закручивается вокруг 12 сотрудников колл-центра интернет-магазина товаров для взрослых, если вы понимаете, о чем я. Их рабочий день превращается в кошмар, когда загадочные личности запирают их в офисе и заставляют выполнять жесткие задания, угрожая расправой. С одной стороны, это клаустрофобный триллер с элементами хоррора, где напряжение нагнетается с каждой минутой. С другой, это глубокая психологическая драма. Каждая серия раскрывает прошлое одного из героев через флешбеки, и мы понимаем, что все эти люди оказались в заложниках не случайно. Здесь актеры не просто играют жертв, они показывают сложных, противоречивых личностей, которым успеваешь проникнуться и симпатией, и отвращением одновременно. Единственное, ближе к финалу логика повествования, увы, начинает провисать, а разгадка мотивов захвата может показаться кому-то слишком мудреной и надуманной. Предупреждаю, сериал тяжелый и жестокий, с обилием кровавых сцен, так что он точно не для слабонервных. Колл-центр – это яркое и неоднозначное событие, смелый и неординарный эксперимент, нечто большее, чем просто развлекательный триллер. В 2020 году, когда он вышел на экран, он, безусловно, произвел прорыв. Но сейчас, на фоне таких мощных работ, как «Трасса» и «Аутсорс», он, на мой взгляд, немного проигрывает. В любом случае, если нравится такой жанр, посмотрите и оцените работу этого колл-центра сами, а потом расскажите мне об этом.
1: Дневной сеанс.

0: Друзья, а вы знали, что Никита Бельков будет в качестве гостя на первом важном событии этой осени? И это я не про начало учебного года, между прочим, а про наш день рождения на площади у Дворца спорта 4 сентября. 22 года Минской волне в этом году исполняется, так что ждем всех в гости. Будет очень много талантливых звезд, развлечений много тоже будет, подарков еще больше. И мы очень рассчитываем, естественно, что погода нас всех тоже порадует. Вот как сегодня, нас вполне устроит. По данным Белгидромета, вот что сегодня происходит, на всякий случай, вдруг вы только что открыли глаза. Переменная облачность по Беларуси, преимущественно без осадков, ветер северо-западный умеренный, местами порывистый, температура воздуха максимальная днем плюс 19, плюс 24. В Минске переменная облачность без осадков, ветер северо-западный умеренный, температура воздуха днем до плюс 22, вечером плюс 16, плюс 19. Ну и на этом мне пора поставить теплую плюсовую точку и попрощаться с вами до завтра. Услышимся ровно в полдень, как обычно. Тоже, кстати, будет у нас гость. Так что не пропустите. До встречи между делом. Пока.
1: День пролетит незаметно. Между делом.

0: на «Минской волне».
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
3: Мам, открывай карту. Куда поедем?
4: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
5: Хочу в усадьбу Чапских.
4: Тогда я в Троицкий костел.
3: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
2: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 21 градуса по Цельсию. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит знать родителям с детьми и какую нейросеть разработала корпорация Google.
0: Новости.
1: Беларусь готова увеличить поставки мясной и молочной продукции в Казахстан.

0: Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства нашей страны. Глава ведомства Юрий Горлов провел встречу с представителями торговых компаний Центральноазиатского государства. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в агропромышленном комплексе. Например, отечественные предприятия готовы нарастить экспорт сыров, сухого молока, говядины и колбасных изделий партнерам. По итогам встречи делегации заключили новые контракты и соглашения. Детские сады Беларуси увеличат количество групп для ребят в возрасте до 2 лет. Об этом сообщили в Министерстве образования. Как отметили в ведомстве, число таких структур нарастят на 20% до 600 в рамках всей республики. Изменения вступят в силу с нового учебного года. Также власти намерены увеличить количество заведений, где группы для ребят самого младшего возраста могут работать 10,5 и 12 часов, а также круглосуточно. Все такие решения призваны ускорить возвращение матерей в экономику Беларуси.
1: К новостям в мире.
0: Польша и Германия конкурируют за лицензию на создание ракет для американских зенитных комплексов «Патриот». Об этом сообщили в польском Министерстве обороны. Как отметили в ведомстве, соответствующие переговоры с официальным Вашингтоном ведет как Варшава, так и Берлин. Предположительно, Белый дом примет окончательное решение в середине следующего месяца. Если Германия выиграет конкурс, то Польша намерена убеждать США на создание сервисного центра для ракет «Патриот» на своей территории. К новостям регионов. Председатель Минского областного совета депутатов Наталья Якубицкая провела личный прием граждан. Люди пришли на встречу с руководительницей с разными вопросами. Например, 3 родственницы обратились за помощью с разделением унаследованного земельного участка в Минском районе. Представитель власти поручила ответственным службам выработать схему наиболее оптимального распределения площади. И в завершение выпуска. Корпорация Google представила нейросеть для перевода языка жестов в текст. Система предназначена для применения на смартфоне. Алгоритм обучали на десятках тысяч часов применения разных комплексов общения глухонемых людей. По словам специалистов, новинка может преобразовывать одноручные жесты в текст в режиме реального времени. Пока что технология будет работать только на следующем поколении смартфонов Google. Однако затем нейросеть должна действовать и на других устройствах.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 96 копеек, евро 3 рубля и 41 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Колбаса без сои.
3: Рулька без консервантов.
2: Копчености без неоднозначных Е-добавок.
3: Эти и другие деликатесы открытого акционерного общества «Копольское» подготовлены в качестве подарка к большому юбилею.
2: 22 августа город Кополь готовится отмечать 1020 лет со дня основания. Продукцию ОАО «Копольское», в составе которой лишь натуральное мясо и специи, можно купить в магазине «Пятачок» города Кополя и других торговых объектах Копольского и Клецкого района.
3: ОАО «Копольское» – агропредприятие 21 века. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Вилпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная. Облачность без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию. Днем от 19 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

0: категория 12+.
1: Самые обсуждаемые тренды соцсетей на этой неделе. В авторской рубрике Юлии Умаровой «Залипаем».
2: Залипаем!
3: Всем привет, меня зовут Юлия Умарова. Сегодня разберем главные тренды, которые вирусятся в соцсетях.
1: Обсуждаем.
3: В интернете вовсю обсуждается, что в Шереметьево две пассажирки опоздали на рейс и решили догнать самолет самостоятельно. Они вальяжно прошлись по перрону на каблуках вслед за воздушным судном. И несмотря на все старания, на борт их никто не пустил. Девушек задержала полиция. У меня только один вопрос. А как им удалось выйти на взлет на посадочную полосу? Остается загадкой.
1: Смотрим.
3: А тем временем в США прошел чемпионат по уборке. Участники соревновались, кто быстрее сможет вымыть пол, заправить кровать и протереть пыль. Сотни людей борются за трофеи и несколько тысяч долларов призовых. И это не шуточное соревнование. В нем участвуют профессионалы из гостиничного сервиса и клининговых компаний. Причем понаблюдать за работой мастеров своего дела собираются целые трибуны зрителей.
1: Слушаем.
3: И на медне Анна Немченко выпустила трек «Retro Wave». Яркий поп-трек с ностальгическими ретро-отсылками. Все в стилистике Ани. Запоминающийся припев и легкое настроение. Если вы его еще не слышали, прямо сейчас у нас есть возможность это исправить.

0: Это был разбор трендов с Юлией Умаровой. До встречи в следующем выпуске.
1: Смотрим, слушаем, обсуждаем и залипаем на МВ-радио.

0: Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем могут сообщить жители Минской области и насколько велики выигрыши в лотерею.
0: Новости.
1: Беларусь временно ограничивает экспорт отходов стекла и макулатуры. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ подразумевает, что отечественные компании могут продавать такие ресурсы за рубеж лишь по специальным лицензиям. Власти уверены, что эта мера создаст благоприятные условия для развития новых перерабатывающих производств в нашей стране. Кроме того, власти ограничили импорт тех товаров из древесины, чьи аналоги уже выпускают в Беларуси. Решение правительства будет действовать в течение полугода. Каждый четвертый ребенок в Беларуси растет в многодетной семье. Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. В ведомстве напомнили, что в нашей стране живут более 120 тысяч ячеек общества с тремя и более детьми. Чаще всего они находятся в Брестской или Минской областях. Представитель госрегулятора подчеркнул, власти поддерживают многодетные семьи разными способами. В их числе выплата пособий, льготные условия на строительство жилья и оздоровление ребят.
0: К новостям в мире.
1: Экскурсионный катер с множеством людей на борту загорелся в Турции. Инцидент произошел около курортного города Фетхия. На судне находилось более 100 туристов. Известно, что пламя сначала появилось на кухне и быстро распространилось по транспортному средству. Людям пришлось прыгать в море, чтобы спастись от пожара. Местная береговая охрана и другие близлежащие катера смогли эвакуировать всех пассажиров. Погибших нет, два человека получили травмы, их направили в больницу. Экскурсионное судно почти полностью сгорело. Правоохранители расследуют происшествие. К новостям регионов. Комитет госконтроля Минской области проведет новую телефонную линию. Ведомство изучает эффективность торговли школьными товарами. Например, жители центрального региона смогут рассказать об отсутствии необходимых товаров в магазинах или их ненадлежащем качестве. Сообщать о всех подобных случаях предлагают в следующий вторник в рабочее время. Номер для связи можно узнать на официальных ресурсах КГК Минской области. И в завершение выпуска. Житель США выиграл в лотерею $1 миллиард. Об этом сообщает американский телеканал NBC News. По информации журналистов, джекпот одного из розыгрышей достался человеку из штата Иллинойс. Победитель может забрать всю сумму сразу или получать деньги постепенно. В первом случае налоги сократят выигрыш до отметки в $450 миллионов. Во втором деньги будут выплачивать ежегодно в течение примерно 30 лет.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 96 копеек, евро 3 рубля и 41 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM.
1: Всем привет! На часах 17.10. Друзья, Минская волна на связи. Володя улыбается.
2: Да.
1: Потому что сегодня погода достаточно такая ветреная, и он точно никуда не улетит.
2: Это правда.
1: Ну, ты понял,
2: куда?
1: Да?
2: Куда? Зачем? Тут хорошо кормят. Ты что? Как я смогу с работы улететь куда-нибудь? Я должен здесь радовать своим и твоим голосом наших слушателей. Это первое. Второе. Много информации, которая... Очень хотел бы поделиться. Первое про наш день рождения, который довольно скоро будет.
1: Во-первых, друзья, Минская волна отмечает 22 года. У Дворца спорта 18.00 мы раздадим 100 литров варенья, потому что день варенья, он должен быть сладким.
2: Да, это у нас будет
1: 4 сентября.
2: Да.
1: Володя на 2 дня остается, как на свадьбу, как говорится.
2: Да.
1: А мы отмечаем
2: 4... Нет, я же отмечаю всегда 2 дня день рождения.
1: Ну, в общем-то, да. Поэтому, друзья, если вы хотите забрать подарок, забрать варенье и поделиться со своими друзьями и близкими, приходите в ярко-розовом цвете.
2: Ну, опять не закраснело.
1: Мы будем идентифицировать всех наших слушателей именно по цвете фуксии.
2: Да.
1: А все, кто слушают программу «Красовская о красоте», знают, что фуксия – это ярко-розовый, это сочный, это дофаминовый цвет, который
2: даже
1: поднимает настроение.
2: Я знаю, выучил за год уже вот эту всю фуксию. Но самое главное, приходите, и вы получите громаднейшее удовольствие. Плюс зарядка, настроение. А самое главное, у нас там будут звезды.
1: У нас будут гости, которые придут поздравить с днем рождения. Конечно, это Никита Белько, это кавер-бенд «Дельтаплан», это дуэт «Двое». А ну и, конечно, наш краш, любимый Александр Солодуха.
2: Он тоже будет.
1: Все будет. Здесь будут все, как говорится, на Минской волне. Друзья, обязательно запоминайте. 4 сентября, 18.00, Дворец спорта. Около него мы будем вместе с вами фотографироваться, слушать музыку и, конечно же, участвовать в интерактивах. Кстати, подарков будет очень много. Это не только 100 литров варенья, много партнеров, много друзей придут. А в день рождения...
2: Пчелы прилетят. Мы слышали вашу рекламу.
1: Да, у нас много будет подарков и гаджеты, и всевозможные, которые для современного человека просто необходимы.
2: Так, давай так. Мы создали интригу, да? Мы сделаем все, что нужно для наших слушателей. Ну и они тоже должны для нас что-то сделать, правильно?
1: Мы ждем ваши...
2: Вот, приди к нам, конечно, в этом фуксии малиновом. В общем, если даже у вас есть розовые шнурки, надевайте. Это будет приемлемо.
1: Володя будет искать розовые шнурки. Я предлагаю
2: однозначно
1: вверх. Я предлагаю вверх, чтобы поярче, побольше было розового.
2: Подожди, шнурки не только на обувь можно надевать.
1: А куда еще?
2: Как? На шею можно шнурочек навязать?
1: Ну, Володь, ну ты будешь супер модным, если придешь в таком образе. Ну, а мы с вами двигаемся дальше.
2: Да,
1: у нас впереди тоже море классной музыки, игра-перепелка, ну и, как всегда, интересные новости. Это «Как дома» шоу Володя Николаевич.
2: И Вика Красовская. Оставайтесь с нами.
0: «Как дома» шоу на МВ-радио. Наши на Минской волне.

0: радио. Перепелка.
1: Минская волна. Здесь и сейчас мы начинаем нашу любимую, долгожданную перепелку.
2: Да.
1: Благодаря искусственному интеллекту мы сегодня не просто получим порцию удовольствия и вспомним известный хит, но и кто-то отправится в попугайню. Володя, для тебя это место известное, потому что ты житель Малиновки. Ты житель Малиновки. И если вы тоже где-то там обитаете, вам очень удобно, мы настоятельно рекомендуем остаться вместе с нами здесь и сейчас, потому что попугайня – это уникальное развлечение для детей и взрослых. Более 200 ручных попугаев, которых можно гладить, кормить, фотографировать. Приходите на Есенина 6, это станция метро Малиновка, ежедневно с 10 утра до 9 вечера. У нас билет достанется человеку, который очень любит попугаев, который хочет снять стресс и который, ну, может быть, в этом году еще не ездил на море.
2: Вот, а, кстати, по поводу ездил, могу тебе сказать, что к нам же приходят и поздравления. И вот прекрасная семья Аладка, ну, сказали о том, что у них сегодня трехдневное путешествие. Передает привет всей Беларуси, именно тебе и мне, как люди, которые прямо сейчас звучат у них в динамиках. Мне очень приятно. Но хорошо, поздравление ушло. Напомню, 8029-1010-307 – это не только телефон для игры, но и телефон для поздравлений. Так вот, сегодня я встретился в наших коридорах с Дэном. Искусственный интеллект просто так ничего не делал, шатался вот так. Я говорю, слушай, займись делом. Он говорит, что надо? Я говорю, надо взять великолепную музыкальную композицию. Что-то интересное придумать. И, естественно, чтобы мы ее включили в нашу программу. Хорошо, что сделал Дэн? Он взял композицию, не менял текст, но изменил кардинально музыку. Ваша задача узнать, кто в оригинале исполнял эту музыкальную композицию и как она называется. Дальше движение следующее. 8029-1010-307, неизменный телефон, Вайбер, Телеграм. А Вика нам сейчас скажет, какой номер победный будет, если он будет правильный.
1: О, запросто, ну, счастливое число,
2: да,
1: 13.
2: Я знаю, оно тебе нравится, да.
1: Фартовое, я бы даже сказала.
2: Соглашусь.
1: Пусть оно вам принесет удачу. Поэтому, друзья, оставайтесь на волне, слушайте, что там сделал Дэн. Дэн скоро с нас будет деньги брать за свою работу. Большие, мне кажется. Да, поэтому, друзья, давайте слушать и присылать сообщение, кто спел эту песню впервые.
0: Перепелка.

0: вы предскажете, кто это спел песню? Напомню, что вы 100% ее слышали. Когда-то давным-давно она играла из каждого утюга. Эта артистка недавно тоже прогремела на не только
1: такой
0: нашу страну.
1: Хайп, да. На весь мир.
0: Да, свои истории. Поэтому присылайте ответы 8029-1010-307.
2: Весело и шумно, как дома. Реклама на Минской волне.
3: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка минус 12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: 97.4 FM. Перепелка.
1: Володя, я хочу тебе сказать, что я уже совсем не удивляюсь, потому что искусственный интеллект каждый день нам помогает. Мы пользуемся всеми его услугами. Пока ничего не платим. Пока.
2: Вика, это ты в аптеке, где найти хорошее лекарство там или еще что-нибудь?
1: Мне кажется, вообще ты даже уже не обращаешь внимания, когда ты пользуешься современными технологиями, как они иногда заменяют, к сожалению, и наши мозги в том числе, и наши таланты, и все данные, но без нашего направления искусственный интеллект все равно не знает, куда ехать.
2: Так я об этом
1: это
2: же.
1: Это как робот, которому скажешь «мой пол», а если ты не задашь ему программу от какого угла до какого, все.
2: Робот, ты куда не повернул, ты идешь прямо, да.
1: Поэтому, друзья, напоминаю, искусственный интеллект переделал популярный хит, мы, как всегда, включили в эфире. Ваша задача была догадаться, прислать ответ, оказаться 13-м, и 13-й победитель найден, он забирает билеты в попугай.
2: Но сначала то, что было.
0: Перепел.

0: Да, здесь прозвучала подсказка даже в названии песни, да, в этих фразочках. Ну, давай уже слушать оригинальную.
1: Хорошо, давай оригинал, но я просто минутку занудства могу?
0: Давай.
1: 100% попадание у всех, никто не ошибся.
2: Оригинал.

0: Ну, конечно, это Лариса Долина. Песня называется
1: «Погода, в доме».
0: «Погода в доме». И прогноз я тоже засчитывала. Да, главное, да, что Долину вы написали. А я подсказки не просто так давала, потому что все знают об этом скандале с ее квартирой.
1: Конечно.
0: В общем, друзья, победительницу зовут Татьяна. Последние цифры номера 7767. Татьяна, вы забираете билет в «Попугайню». Уверена, что вы здорово проведете время. Напоминаю адрес: Есенина, 6, станция метро «Малиновка», с 10 утра до 9 вечера. Обязательно сфотографируйтесь, отметьте «Минскую волну».
1: Вот, хотел это сказать,
0: и не забудьте,
1: да,
0: прийти к нам на день рождения, который мы будем отмечать 4 сентября у Дворца спорта.
1: Абсолютно верно. Вот кто не сможет приехать к нам на день рождения, сколько бы мы его ни звали, это Илон Маск. Он сейчас занимается, знаешь, чем?
0: Чем?
1: Покупкой одного острова.
2: Весело и шумно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: МВ Радио. В курсе дела.
1: Ну и, как обычно, у нас веселые новости. Переходим к новостям больших кошельков. Вик, скажи честно, вот что когда-нибудь задумывалось, сколько стоит, ну, например, купить Великобританию? Со всеми замками, Биг Беном, там, короной и вечным дождем.
2: Ну, я так никогда не фантазировала, но, судя по состоянию британской экономики, после всех последних кризисов, боюсь, у них на сдачу от Илона Маска еще и Ирландия останется.
1: Вот. Маск, видимо, решил освежить воспоминания. Он тут наткнулся на фейковую новость о том, что он якобы уже купил территорию Великобритании и тут же повторил свой легендарный твит в 2017 году. Тот самый, после которого он купил Твиттер, кстати. Написал просто: сколько это стоит?
2: Ой, если он сейчас действительно решит купить Соединенное Королевство, то что переименует его в букву X? Будет, например, вместо Великобритании новое какое-то государство Иксляндия, например.
1: О, да, а вместо «Боже, храни короля» на всех смартфонах будет просто вписана обязательная платная подписка на синюю галочку для въезда в Лондон. Ну, вы, наверное, знаете о том, что сейчас бесплатно туда ехать нельзя. А вместо двух парламентов будет у нас одна кнопка «Удалить твит».
2: Ну, слушай, британский премьер-министр сейчас, наверное, судорожно проверяет банковские счета и думает, принимать ли звонок от этого парня с Марса.
1: Да, в общем так, британцам действительно впору вводить налоги на миллионеров, ну, там, с бурной фантазией. Ну, а если, друзья, у вас есть много денег, интересно, какую бы вы первую страну переименовали?
2: Вообще, ты представляешь, сначала купить надо страну, да, потом переименовать. Ну вот Илон Маск, мне кажется, порвет все шаблоны, если купит не просто Лондон, а купит все королевство.
1: Подожди, мы дождемся, когда дядюшка Дональд еще купит Гренландию, и тогда мы посмотрим, какие бургеры там будут.
2: И теперь они, знаешь, на дачу будут ездить именно туда.
1: Да.
2: Ну, интересно.
1: Ну, в общем-то, вот такие веселые новости. Теперь серьезные новости очень скоро, да.
2: От Артема Титова, друзья, обязательно дождитесь.

0: Реклама. В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: и новостей о погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, где можно провести выходные и что испытали в космосе.
0: Новости.
1: Власти Беларуси будут контролировать реализацию отечественных товаров в интернете. Об этом сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Как отметили в ведомстве, решение затронет все онлайн-площадки, кто заключил соответствующее соглашение с регулятором. В числе таких компаний Озон, Онлайнер, Яндекс.Еда и Евроопт. Они будут взаимодействовать со специальными представителями правительства. Эксперты будут следить, насколько активно на маркетплейсах продают белорусские изделия. Единый квалификационный экзамен для выпускников колледжей пройдет в Беларуси в новом учебном году. Об этом рассказали в Министерстве образования. Как отметили в ведомстве, испытания нужно будет сдать учащимся на наиболее востребованных в экономике направлениях. Их точный перечень определят позже. Задания сделают одинаковыми для всех выпускников одной профессии. Экзамены состоятся в одно и то же время. Точную дату события должны сообщить позже.
0: К новостям в мире.
1: Международное сообщество должно заранее знать о запусках баллистических и ракет-носителей. Соответствующее заявление выпустили около 40 стран, в их числе США, Япония и Южная Корея. Представители этих государств уверены, что испытания подобных аппаратов опасны без ранних предупреждений. Специалисты предлагают сообщать другим странам класс тестируемой ракеты, район ее запуска и планируемый направление за сутки до самого события. Государства вне этой договоренности пока не комментировали инициативу. К новостям регионов. Заключительные выставки этого сезона пройдут на Кургане Славы. На выходных свои экспозиции подготовят представители трех районов – Любанского, Солигорского и Смолевичского. Также площадки создадут и несколько ведомств. Для гостей организуют множество точек интереса, в их числе дегустации деликатесов, игровые зоны и выступления творческих коллективов. Выставки будут работать с 11 утра до 4 дня в субботу и воскресенье. И в завершение выпуска агентство НАСА представило результаты испытаний нового защитного снаряжения для астронавтов. Речь идет о специальном жилете для уменьшения воздействия радиации. Прототипы такого элемента протестировали во время беспилотного облета Луны. Полученная информация показала, что жилет может снижать дозу вредного излучения вплоть до 60%. Потому ученые уверены, носимые средства защиты будут эффективны для астронавтов и будущих миссий на Луне.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 96 копеек, евро 3 рубля и 41 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 107 и 4 FM.
1: Around the world.

0: Привет, Минская волна на связи. Я знаю, что вы предполагаете о том, что с работы нужно уже уходить.
1: Да, да? Уже многие ушли.
0: А многие не ушли. Я знаю трудоголиков, которые иногда задерживаются. А это плохие качества.
1: Нет, не скажи. Я думаю, что если люди задержались, просто они ждут, когда мы им расскажем, можно ли двигаться по дорогам Минска.
0: Да, сейчас мы расскажем. Сервис Яндекс.Пробки, как всегда, расскажет.
2: Обстановка на дорогах.
0: 6 баллов, ни много и ни мало, но все же центр города, как всегда, наполнен автомобилями всех цветов. Я даже кабриолет сегодня видела.
1: Да, я тоже.
0: Погода.
1: Ты белый?
0: Я фиолетовый.
1: А я белый.
0: Ну, в общем, мы вам немножечко завидуем, потому что когда дождя нет, ну почему бы не прокатиться на своем
1: кабриолете?
0: Вика,
1: у меня кабриолет постоянно.
0: Ну, у тебя какой-то он аэротруба настоящая.
1: Но он двухколесный, да?
0: Итак, на Козлово очень серьезная пробка. Там на пересечении с улицей Красная произошло несколько ДТП. Будьте внимательны. Далее в районе площади Победы тоже серьезная пробка. Стоит улица Захарова. Небольшое затруднение есть на улице Ленина и пересечении проспекта Независимости. Янки Купалы и Богданович тоже затруднено движение. На Сурганово имеется пробка. Там частично стоят вообще все прилегающие улицы. И тоже вижу ДТП недалеко от площади Бангалор.
1: У меня тут тоже есть проблемы в движении. Начались они от Логойского тракта. И внешняя, и внутренняя кольцевая стоит это к Даугиновскому тракту. Потому что там 3 ДТП. С одной и с другой стороны движение. Дорога перекрыта. Есть еще небольшая, сложность такая небольшая. Это проспект Победителей, внешняя кольцевая, которая как раз-таки все расходится, могу вам сразу сказать. Вот на Каменной Горке. Да, вот прям... улиц Притыцкого, все, сразу дальше зелененькое, все красивенькое. А самое главное, есть возможность ехать по разрешенной скорости. Вот так вот.
0: Ну, а у нас есть возможность подарить вам еще классный подарок. У нас Pixieland на кону, билет и посещение уникального, я бы сказала, развлекательного центра, потому что там есть самый большой стеклянный лабиринт в СНГ, который вы сможете только там увидеть.
1: Да.
0: А это же, Володя, как говорится, ну, вишенка на торте.
1: Увидишь себя со всех сторон, представляешь, лабиринт такой. Ну, а я однажды себя увидел вот на фотографии, когда искупался в бассейне с тысячей Пикачу. Мне понравилось. Но о чем мы? О том, что этот, кстати, пригласительный, нужно заработать,
0: да,
1: в нашей любимой игре.
2: Обстановка на дороге.

0: Новое радио. Вкусно и ароматно, как дома.
1: Обожаю радовать людей тем, что, во-первых, конечно же, мы приносим что-то новенькое в меню, а второе, что-то дарим за нашу программу.
2: Да.
1: И это что-то, это Pixeland, это сертификат, это развлекательный центр для всей семьи, для вас, комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, кстати, я там был.
2: Пикачу не пострадали.
1: Нет, нигде один, да, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивная фотозона. Pixeland, ТРЦ Червинский, третий этаж, без выходных, с 10 утра до 10 вечера. Так что сертификат у нас уже вот. А теперь я его отложил в сторону и спрашиваю Вики: скажи мне, у нас что-то есть интересное приготовить?
2: Ты как, знаешь, муж, который приходит домой. У нас есть что поесть в холодильнике.
1: Вот, я именно с такой интонацией начал.
2: Я почувствовала вот этот укор постоянный.
1: Неправда, это не укор.
2: Ну, потому что женщины испытывают тоже стресс, когда, а есть что поесть? А почему я должна за это отвечать? И знаешь, это вообще камень преткновения многих ссор.
1: Сзади звонок такой: заказывали? Мы все такие, раз, представляешь, и нету больше вот никаких искр, которые между нами. Сразу оп, еда.
2: Володя, но по-разному у всех происходит. Есть более искушенные мужья, которым мало первое, второе и третье, да? Им надо еще и десерт.
1: Десерт, конечно.
2: И если нет десерта, они тогда испытывают большую тревогу и большой стресс, когда нет чего-то сладкого. Поэтому я решила закрыть все потребности, даже сладкоежек на этот вечер. Сегодня четверг. Несмотря на то, что кофе с корицей все уже успели выпить, рыбу тоже поели. У меня сегодня все гештальты эти закрылись.
1: Чистый четверг. Я сегодня с бассейна, кстати, там появилась горячая. Да?
2: Вот, Володя еще в бассейн сходил, поэтому четверг у нас проходит под знаком плюс три раза.
1: Актив.
2: Я решила приготовить лимонный тарт или пирог, можете так его называть, с пушистой шапкой из меренги, который вам точно придется по вкусу. Придумала, кстати, женщина, очень редко бывает у нас, как правило, мужчины. И кондитеры, и повара создают какие-то шедевры.
1: Самые лучшие, давай, начинай. Они лучше, они правильно.
2: Да-да-да.
1: Но здесь есть исключение.
2: Скажу, что женщину зовут Элизабет, она в 1806 году придумала те самые и лимонные кремы, которые вот пользуются до сих пор популярностью во всех кондитерских, в любую, в Минске даже зайдите.
1: Обожаю.
2: Там, где есть что-то из лимона, всегда берите, потому что я даже начинку всегда стараюсь выбрать, она и терпкая, и горчит, и сладкая, и кислая. В общем, весь спектр эмоциональных чувств во рту точно вам понравится. А тут еще и мы делаем обжигающую хрустящую меренгу, которая делается еще благодаря горелке прямо перед подачей. То есть обжигают.
1: Да, там делают,
2: знаешь,
1: такую корочку, конечно.
2: Сахар карамелизируется в золотистую корочку, и тогда вы чувствуете себя, ну, просто королем этой жизни или даже королевой.
1: На секундочку, извините, перебью, но я видел, как это готовится.
2: Ну, все это видели, но не все это пробовали.
1: Да. Так что мы даем вам возможность сейчас самим это сделать.
2: Я, как всегда, буду готовить, добавлять что-то лишнее. Ваша задача — догадаться, прислать ответы в Вайбер, Телеграм по номеру 8029-1010-307 и оказаться...
1: 13-м, конечно же, по счету, если это правильный ответ.
2: Ну,
1: начнем?
2: Поехали.
0: Что не так у шефа?
2: Для приготовления лимонного тарта с меренгой нам понадобится мука, сливочное масло, сахарная пудра, желток, вода, лимонный крем, агар-агар, обязательно желтки, еще нам понадобится сахарная пудра, щепотка соли и лимонная кислота.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне.
3: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44. Без возрастных ограничений.
4: Открыть для себя свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надейный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. Свое значит лепшее. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: 97.4 FM.
1: Сегодня мы в игре «Что не так у шефа» готовили максимально сложный, но очень вкусный десерт, лимонный тарт. Тот самый пирог с пушистой шапкой из меренги, который изобрела кондитер. Женщина, вот от этого как-то радостно на душе становится. Не мужчина, Володя.
2: Ну ладно, хорошо.
1: Сегодня немножко гендерное неравенство будет.
2: Забирай лавры, забирай.
1: И я считаю, что только женщины могут создать такое уникальное произведение искусства на кухне, потому что, кстати, женщины часто занимаются выпечкой. Посмотри, торты на заказ, пирожные и всевозможные сладости, как правило, готовят женщины, потому что это трудоемкий процесс.
2: Объясняю. Все остальные шашлычные и котлетные дела заняты мужчиной.
1: Ну, кстати, да.
2: Вот.
1: Ну, кстати, котлеты, вот тоже больше женская история. Оладушки, котлеты и блинчики, это тоже женщины больше
2: любят. А мы все больше по стейкам и по шашлыкам.
1: Что-то, да, мясное, крупное, брутальное.
2: Такое, да.
1: Ну, вот
2: нет,
1: опять же.
2: Кстати, опять же, да. Вот я только что взорвался вот на этом. Да, у женщин очень классно получается рыба.
1: Все, у женщин все получается великолепно, если она готовит это с любовью.
2: Ладно, хорошо.
1: Мы сегодня с большим...
2: У всех все хорошо получается. Главное, чтобы правильный ответ был.
1: И правильные ингредиенты добавляли, когда готовите тот самый тарт.
2: Да, вот.
1: Итак, мы добавили, конечно же, муку, сливочное масло, яйца, идут практически во все десерты.
2: Абсолютно
1: лимонный
2: верно.
1: Крем, там и цедра лимонов была, и лимонная кислота, все, что связано с лимоном, было у нас.
2: Да.
1: Даже вода шла, кстати, кто-то написал, что вода не идет. Вода тоже идет.
2: Слушайте, туда еще и лимонный сок идет, или, в смысле, кислота, и даже немножко щепотка соли.
1: Все идет.
2: Все идет.
1: Но... Агар-агар не входит в состав этого рецепта. Если не знаете, что это такое, агар-агар – это натуральный растительный загуститель, который делают из красных и бурых морских водорослей. Он намного крепче желатина, потому что профессиональные кондитеры добавляют именно его, если хотят какое-то загустение
2: такой
1: получить.
2: Эффект сделать такой, да.
1: Да, но именно в тарт нам не надо было ничего загущать, поэтому мы хотели вас запутать, и не получилось. Но победителя мы с легкостью нашли, человека, который 13-м по счету прислал правильный ответ.
2: Интересно, интересно. В нашей игре
0: «Что не так у шефа?»
2: тоже победил.
1: Побеждает Лина. Последние цифры номера 2355.
2: Лина, у нас даже есть для вас сертификат в Pixeland. Вот действительно, отправитесь или сами, или кого-то отправите туда, но обязательно сделайте фотографию вот в этом прекрасном бассейне с Пикачу. Я там был, и у меня такая фотография есть. Что ж, ну, победитель...
1: Пикачу, Володь, ты вот сказал про Пикачу, вы обязательно сфотографируйтесь и отметьте нас, потому что Минская волна
2: так
1: хочет знать победителей в лицо.
2: Да, и не забудьте о том, что это все-таки Pixeland. Это ТРЦ Червинский, третий этаж. Без выходных с 10 утра до 10 вечера.
1: Ну, а мы совсем скоро вернемся в эфир и расскажем вам новости, которые прилетели из Америки.
2: Да.
0: Вкусно и ароматно, как дома.

0: Итак, ну что ж, как обычно, что-то веселенькое мы находим и представляем вашему вниманию. Вот тут действительно детские новости. Я хотел спросить у тебя, Вик, ты в детстве в Тетрис или в Марио играла?
1: Ну, конечно, как и все дети из 90-х.
0: Серьезно?
1: Конечно.
0: А вот я тебе расскажу, что американское авиационное ведомство, ФА, да, пригласило больше 2000 геймеров прямо из игровых чатов. Запустили рекламу в апреле этого года прямо-таки в Call of Duty и на YouTube. И знаешь, какой результат? За первые сутки 12 тысяч заявок. План по набору персонала выполнен на 94%. Абсолютный рекорд в истории ведомства.
1: Ну вот давай я простыми словами объясню. То есть сидит какой-нибудь парень в наушниках, штурмует точки там в каком-нибудь битве или Марио проходит, неважно. И тут бац, и регулирует трафик над Чикаго.
0: Да?
1: Логика железная. Если ты можешь не растеряться, когда в тебя, в общем, там стрелялки, если стреляют, то пара Боингов над взлетной полосой тебя точно не испугает. То есть ты фактически можешь быть диспетчером.
0: Именно. Требование минимальное. Давай, загибай пальцы. Значит так, гражданство США, возраст до 31 года. Ну, это, блин, я уже не попадаю.
1: Юные совсем.
0: Да. Английский язык. Тоже. И, внимание, никакого обязательного высшего образования. Главное, восклицательный знак, чтобы реакция была как у киберспортсмена. А через 3 года заработная плата может перевалить за 155 тысяч долларов в год. Плюс бонусы за всякие удаленные аэродромы.
1: Ой, эти истории, понимаешь, вот ты бы доверил свой самолет диспетчеру, у которого там 2000 часов в компьютерных играх.
0: Нет.
1: А еще до 31 года.
0: Да.
1: Тут какой-то шейминг идет уже по возрасту, но я не про это говорю.
0: Да, и я не про это говорю.
1: Я про профессионализм, про все-таки мышление другое, там же совершенно другие тесты люди проходят.
0: Если он прошел всю игру Fallout и Diablo 3, это не значит, что он сможет отрегулировать полет так, чтобы этот Боинг все-таки сел на площадку.
1: Да, в общем, новости такие, которые имеем мы из США, а там других, как говорится...
0: Не летим.
1: Нет, точно, пока точно не полетим. Мы лучше с удовольствием посидим в нашей теплой, уютной студии и дождемся Артема Титова, который расскажет самые свежие и самые актуальные новости.
2: Легко и спокойно, как дома. Реклама на Минской волне.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
2: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червлине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как Беларусь сотрудничает с Китаем и насколько умны домашние животные.
0: Новости.
1: Беларусь намерена заключить новое соглашение с Мьянмой. Проект соответствующей договоренности одобрил президент нашей страны. Документ подразумевает, что официальные Минск и НИИПИДО будут оказывать правовую помощь друг другу в решении гражданских и экономических судебных дел. Проект также является основой для проведения переговоров с Мьянмой. Вести их от имени нашей страны будет Министерство юстиции. Беларусь и Китай планируют провести два форума между своими регионами в следующем году. Соответствующую тему обсудили представители двух государств высокого уровня. Стороны согласились с тем, что максимальный эффект от таких мероприятий можно получить лишь при серьезной совместной подготовке. Посол Поднебесной в нашей республике подтвердил желание официального Пекина развивать межрегиональное сотрудничество с Беларусью, особенно в сфере экономики.
0: К новостям в мире.
1: Уровень безработицы среди молодежи разных стран растет. Об этом заявили в Международной организации труда. В ведомстве отметили, что показатель почти достиг отметки в 12,5%. Таким образом, без работы остаются более 65 миллионов человек в возрасте от 15 до 24 лет. Сильнее всего ситуация ухудшается в странах с более высоким уровнем дохода. Эксперты полагают, что молодым людям сложнее выходить на рынок труда из-за геополитической нестабильности и бесконтрольного развития нейросетей. Новостям регионов. Новый онлайн-сервис заработал в Смолевичском районе. Местные власти запустили площадку для оперативных ответов на различные вопросы людей. Специалисты готовы дать консультации с понедельника по пятницу в рабочее время. На сообщения могут ответить по телефону, через электронную почту или мессенджеры в зависимости от предпочтений пользователя. В выходные и праздничные дни ресурс не работает. Сервис функционируют на базе сайта Смолевичского райисполкома. И в завершение выпуска. В США домашний гусь помог предотвратить крупный пожар. История развернулась на одном из ранчо в штате Техас. Изначально огонь вспыхнул в сарае с птицами. Одна из них, домашний гусь, выбежала на улицу и стала громко кричать. Этот звук услышал хозяин участка. Мужчина начал быстро тушить пламя и смог ликвидировать его до того, как огонь перекинулся на соседние постройки. Американец уверен, что гусь спас жизнь его семье и другим домашним животным.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 96 копеек, евро 3 рубля и 41 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мы вновь расскажем о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: шоу на 97.4 FM.
1: Володя, ты не поверишь, что я сейчас вычитала.
2: Ну-ка.
1: В общем, в Америке прошли самые чистые, самые стерильные соревнования. Называются Олимпийские игры по уборке.
2: Да не смеши, уборка, спорт. Вик, ну, я понимаю, когда голы забивают, да? Mm-hmm. Ну, на худой конец играют в шахматы, знаю, олимпиадских. Mm-hmm. Но уборка – это же бытовое рабство на Олимпиаде.
1: Ну, нет. Там все по-взрослому.
2: Да.
1: Участники на скорость заправляли кровати, гоняли на пылесосах. И, внимание, твой любимый вид спорта.
2: Давай.
1: Метали рулоны туалетной бумаги в корзину на точность. И за каждую забитую, так скажем, пылинку или, в общем, бумажку, я не знаю, они жестко штрафовали.
2: Да.
1: В общем, накал страстей. Но я считаю, я бы точно взяла золото в дисциплине скоростное уничтожение хлама.
2: О, в категории спрятать все под диван за 3 секунды до прихода гостей. Это мое.
1: Mm-hmm.
2: Ну, на самом деле, звучит весело, конечно. Хотя, по-моему, для человека уборка это неизбежное зло. Ну, зачем делать из этого культ? Ну...
1: Это кайф для многих тревожников. Я знаю женщин, особенно, когда испытываешь большой стресс. Ну, и в целом, надо занять, как-то голову разгрузить, нужно занять руки. Почему многие любят грядки, многие любят мыть пол, протирать пыль. Это снимает стресс, именно эмоциональный вот тревожный фон, когда ты же себя что-то накрутишь. Mm-hmm. Надо же делать физическое. А физическое что? Или в спортзал идти, или убираться дома. А когда ты убираешься, ты же как бы калории тоже сжигаешь.
2: Согласен. Ну, я не задумывался, мне кажется, что... Хотя, с другой стороны, я теперь понимаю. А для меня вот, знаешь, сгонять в гараж, там, покрутить что-нибудь. Вот.
1: Ну, тебе это стресс снять.
2: Да.
1: Но, опять же, это тоже мелкая моторика, считай.
2: Ну,
1: ты руками делаешь, ты разгружаешь голову.
2: Да.
1: В общем, ребята, мы сегодня обсуждаем тему, любите ли вы убираться.
2: Угу.
1: Нравится,
2: как Вика.
1: Да, как я. Прям я получаю удовольствие. Володя не очень.
2: Да.
1: Да, пишите ваше мнение 8029-1010-307 и проголосуйте в Инстаграме.
0: Как дома шоу на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите reklama@mvolna.by.
3: Ну что, Володя, мы тут спорили с тобой на тему уборки. Как правило, мужчины не любят этим заниматься в большинстве случаев.
4: Мы любим, но только в отдельно взятом участке.
3: Ну, возможно.
4: Знаешь, хозпостройка или гараж.
3: Хотя я сегодня видела ролик с молодым парнем, который убирал в своей квартире. Вообще идеально, там все, пылинки-соринки.
4: Это монтаж.
3: И у него ролик такой, говорит, надо было жениться, надо, чтобы кто-то все-таки вместо него это все делал.
4: Я об этом же. А, это социальная реклама.
3: Ну, да, пусть будет так. В общем, мы обсуждаем уборку, любите или нет, потому что в Америке прошел чемпионат, целая олимпиада по уборке, там занимались
4: всем. Мне понравилось,
3: всем.
4: Я смотрел это, да.
3: Ну, на пылесосах, конечно, покататься.
4: Это... А швабра, а фигурная швабра, вот это вот вождение швабры через конусы.
3: Ну, в общем,
4: это класс.
3: Все там получилось, у нас, Володя, еще лучше, потому что я считаю, что во время уборки ты получаешь ту самую медитацию, когда ты моешь посуду, протираешь пыль, голова полностью разгружается, никаких мыслей о работе. И ты получаешь, кстати, очень быстрый дофамин, потому что хаос превращается в порядок, и ты сразу как будто бы свою жизнь выстраиваешь по полочкам. Понимаешь, как говорят, порядок в голове, порядок вокруг тебя, в общем, все синхронизируется.
4: А если это художественный беспорядок?
3: Не оправдывай.
4: Не оправдываю. Пыль просто...
3: не бывает быть художественной. Не может быть художественной.
4: Я считаю, что вот уборка — это сизифов труд. Почему? Потому что, ну, хорошо, кто-то действительно может поддерживать 24/7 без пылинки в доме, да?
3: Да, может.
4: Ну, они просто, значит, там не живут.
3: Ну, нет, неправда.
4: Правда, потому что я...
3: Ну, ты же утрируешь.
4: Ну, как утрирую? Я прихожу, я все убрал, но у меня есть собака, у меня есть кот. У меня есть сын.
3: Ты их специально завел, чтобы на них сбрасывать всю ответственность.
4: Нет, не скажи. Я на самом деле просто понимаю о том, что и тот, и другой, и третий, хотя про кота отдельно, давай так, и сын, и собака, да, они приходят с улицы, вот это все разлетается, потом идет так. Убери за собой. Да, конечно, ушел в школу.
3: Угу. У него ответственная
4: да,
3: миссия.
4: Да, я беру, значит, там его завтрак, да, вот устравлю все это в мойку. Дальше все это заканчивается чем?
3: Чем?
4: Ну как чем? Окончанием дня, где ты приходишь и смотришь...
3: А, я думала, жена моет это все потом,
4: ага,
3: да?
4: Ага, сейчас, да, разогнаться. Ну,
3: подожди, а посудомойки? Сейчас же время современных гаджетов.
4: Посудомойки? Вот ты говоришь, это... сброс стресса, да?
3: Да,
4: это
3: да.
4: Какой посудомойке можно доверить, чтобы она сбросила твой стресс?
3: Не, никакой.
4: Ну вот.
3: Вот и все, поэтому тут вот сложно.
4: Поэтому классическое поступательно-возвращательное движение, вот, когда моем, чистим, да.
3: Но...
4: И сразу вспоминаешь Федорина Горе.
3: Володя горюет по поводу своей посуды. Но я считаю, надо находить плюсы в любой ситуации. Зато у тебя чистая. Ты утром встал, у тебя чистая посуда.
4: Ну, это да.
3: Да, и на ночь нельзя оставлять грязную.
4: Нет, ни в коем случае. Ну что ты, как я могу?
3: Да.
4: Я с утра встал, помыл посуду.
3: Друзья, пишите, нам очень интересно. Вы все-таки за уборку, либо, ну и пусть так, пыль лежит, и я лежу.
4: Да.
0: Как дома

0: свое, родное. Как дома шоу. Батл мнений.
1: Мы тут вот последний час с Викой спорим, нужна уборка или не нужно. Вообще, можете вы расслабиться без нее? Вот как мне Вика сказала, ты лежишь и пыль лежит. Спасибо большое, да. Ну а Вика у нас человек, который прям-таки приходит домой, каждый вечер берет швабру и понеслась.
2: Ну не так это происходит, надо поддерживать чистоту. Я считаю, если вокруг тебя порядок, то и в голове у тебя порядок, и ничто не будет раздражать. А
1: да,
2: мы, женщины, народ тревожный, и не надо лишний раз раздражать, знаешь, немытой чашкой или брошенной какой-то курткой.
1: Хорошо, а мы, мужчины, не тревожные, когда приходишь домой и понимаешь, что твоя жена уже за сегодняшний день выпила 6 чашек кофе.
2: И
1: как
2: что?
1: Ты думаешь, я посчитал это?
2: По чашкам.
1: Молодец! Причем они во всех комнатах.
2: Разные, мы все разные, но все-таки мы вместе. Поэтому давай почитаем сообщение слушателей, на какой они все-таки стороне и придерживаются какому образу жизни.
1: Ну, я так нашел. Вот за меня есть человек. Ну, давай ты.
2: Так, Ольга написала, что с ума сошли, уборка это чистый кайф. Я включаю любимый подкаст, беру пару очистителей, иду отпаривать швы на плитке. Муж думает, что я сошла с ума, а я отдыхаю мозгами после офиса. Записалась бы на вот эту олимпиаду по мытью зеркал. Зеркало, это, ты знаешь, это высший уровень.
1: Вот это я знаю.
2: А я расскажу лайфхак. Вот если не знаете, как мыть зеркало, купите специальную тряпку, которая не требует моющего средства. Ну все, если у тебя уже 18 зеркал дома, ты ничего не сделаешь. Купите вот эту тряпку без средств, потому что средство, как правило, размазывает грязь и пыль.
1: Так, а подожди, а что наши пращуры делали с газетой?
2: Ну, газета это окна мыли, а что, и зеркала? И зеркала тоже?
1: Да, конечно.
2: Вообще, мой новый мир.
1: Возьмите для себя вот этот. Значит так, да, Артемка написал, убирается не люблю, но заставляю себя каждый день... каждый выходной, вот. И причем, написал, под жесткий технобит. Короче, я совместил несовместимое. Уборка под рейв. Это когда ты за 20 минут протираешь всю пыль со скоростью света, лишь бы песня не закончилась.
2: А ты знаешь, что уборку любят еще и звезды шоу-бизнеса? Вот Лейсан Утяшева. Недавно я смотрела ее интервью, она говорит, что я люблю убираться, и это, кстати, сжигает большое количество калорий. Она же все-таки за питанием следит и спортом занимается, как бывшая гимнастка.
1: А снизу Павел Воля такой, да-да, она убирается мною.
2: Ага, ну неправда, она действительно, а что, это очень удобно. Ты смотри, и дома порядок наводишь, и мозги разгружаешь, и фигуру поддерживаешь в потрясающей форме.
1: Кстати, по этому поводу, вот я сейчас еще одну. Вот Максим написал. Ребята, какое золото? Я мастер спорта по дисциплине перекладывания кучи одежды со стула на кровать и обратно перед сном. И мне за это медаль не нужна. Мне нужен диван.
2: А вы знаете, придумали шкаф. Есть такое приспособление. Зачем носить вещи со стула?
1: Ну, видимо, у него только стул и диван.
2: Ну, я желаю вам в этом году купить
1: шкаф.
2: Как
1: и
2: минимум.
1: Без зеркал, пожалуйста, потому что...
2: Это боль.
1: Да, это боль.
2: Это многих, кто убирается регулярно дома, друзья. Но узнаем, будет ли болью завтрашняя погода для нас.

0: МВ Радио. О погоде.
1: По информации Белгидромета, завтра, в ближайшую пятницу, на территории нашей страны будет без осадков. Температура воздуха минимальная ночью 4-10, местами до 13, максимальная днем 19-26.
2: На эту ночь в Минске прогнозируют плюс 11, плюс 13. Северо-западный ветер, переменная облачность без осадков. А в окрестностях города минимальная температура воздуха опустится до плюс 8-10. Завтра же днем плюс 21, плюс 23. Северо-западный ветер, переменная облачность и без осадков.
1: Проведите этот вечер с огромным удовольствием, ведь середина августа, нужно все успеть. Друзья, это было «Как дома» шоу Володи Николаевича.
2: И Вика Красовская. Мы с вами прощаемся. Завтра, к сожалению, я с Викой не увижусь, буду один в эфире, но все равно буду рад, чтобы вы послушали нашу программу.
1: Пока-пока.

0: на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Реклама.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
2: Поступил звонок из банка? Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная. Облачность без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию. Днем от 19 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: днем от 19 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ-радио.

0: Завтра в Минской области будет переменная. Облачность без осадков. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию. Днем от 19 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Минская 97.4 FM.